0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Смиритесь. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
13: Новое

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое. Новое. На новом.
12: Принимай меня.
11: Клава Кока и Джонни. Журавли.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20-66-66.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обожаю все выходного.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стал.

Новое радио «Изион Мьюзик» представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября – полуфинал. 12 октября в 18.00 – финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.

0: Реклама. В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супена-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое.

0: Здрасте, ребята. О, какая-то подложечка поспокойнее. Сделаю вид, что я не вбежал полсекунды назад. Ну и ничего. Так, что происходит? О, right round происходит. Ни хрена себе. Что это вы почтили нас своим вниманием в столь ранний час?
1: Так а мне сегодня даже просыпаться не пришлось, чтобы прийти на работу, потому что я как будто и не спал, по-моему.
0: Не спал, почему? Все? Да крыша едет из-за осени.
1: Понятия не имею.
0: У меня да.
1: Я даже не хочу знать, во сколько я уснул, потому что я точно знаю, что я до полтретьего где-то с телефоном сидел, уснуть не мог. И потом еще минимум часа два просто ворочался. Минимум. Там какая-то рефлексия началась вообще жесточайшая. Там.
0: Все, это же только начало, прикинь, еще даже только вот половина сентября.
1: Что-то ты лежишь, там уже время 4 утра, и ты думаешь, блин, я же вообще...
0: Да, потому, что
1: я
0: ты,
1: же вообще урод
0: что
1: просто.
0: Что ты полный ничто.
1: Конечно,
0: молодец,
1: ты че.
0: Молодец.
1: Ты че, я посмотрел. Я проанализировал карьеры у всех вообще, кто вокруг меня, и понял, что я вообще самый лох просто по жизни. Потом что-то, короче, там, я не знаю. Причем это, знаешь, у меня еще сопровождалось просто обычными мыслями какими-то. То есть мысли вот так вот скакали, типа, я лох, потом на то, что, блин, это ж в среду в покер, что-то надо будет подумать. Потом там, я опять лошара там галимая, вообще бомж, блин, урод. Потом такой, так, а если вот я вот эти джинсы завтра с этой курткой надену, это как будет? И вот так вот.
0: А я не знал, что ты рефлексирующий тоже.
1: Нет, я не рефлексирующий,
0: это,
1: у меня...
0: Видимо, да, скорее исключение.
1: Да, это исключение, у меня такого не бывает.
0: Слава богу, ты должен переживать, что ты реально анализируешь там свои действия.
1: Нет, я анализирую какие-то действия, но я и серьезно анализирую, но не закапываюсь. То есть я не спал не потому, что я загнался, а я, скорее всего, не спал и такой думаю, ну чем заняться? Можем подзагнаться немножко, вот так. То есть нет такого, что я такой, ой, я ничтожество, не буду спать из-за этого. Не, я наоборот,
0: сопровождаю.
1: Я там с кайфом поспал бы, если бы что.
0: Ой.
1: Так что вот.
0: А мне сегодня настроил на хороший день водитель. Он приехал, сразу обозначил, что он слабослышащий, ну, не да. слышащий вообще. Вот, и он, естественно, мы в полной тишине ехали. Вообще класс. Ни этого, поверните направо, угу. Ни музона, ничего. То есть я... Все равно глянул, что у него настроено. У него радио включено, но не играет. И не наше.
1: Mm. Нет, то слабослышащие, они тоже радио включают, но, не, видимо, не для себя. Для...
0: Ну да, да, для пассажиров. И он, когда мы расставались, я сказал всего доброго, спасибо. И он, чтобы мне тоже сказать до свидания, повернулся и так искренне улыбнулся. Типа вот так, типа хорошего мне желает дома. Дай бог тебе здоровечка добренького. Но это не помогло, все равно настроение отвратительное.
1: Ну, конечно, вот. Водитель, потому что испортил.
0: Нет, он старался.
1: Потому что с ним поболтать хотел.
0: Да, потрещать с утречка. Конечно. 6:30, едем, что пока время есть.
1: А он не поддержал.
0: Давайте слушать Бруно Марса и песню «Апт». Так она называется.

0: Всем салют, это Филат Фекерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.
1: Они могли назвать лучше песню «Там, где я есть», но они вот в какой-то момент споткнулись.

0: 1 плюс 1.
1: Да, я вам скажу, конечно, физически сложно. Саша, Стэ, привет. Когда ты в 7 утра на работе, спал при этом часика 2, и Саша там тебе этот рэп наваливает в уши, ты думаешь, а почему я вообще?
2: А сам спит в это время.
1: А сам, конечно, спит. И вот уровень юмора, к которому я пришел спустя вот эту вот отвратительную ночь. Вот человек написал: там, где я ем, стоит микроволновка и чайник, и духовка. И я ему отвечаю: и унитаз.
2: Ну, смешно.
1: Смешно.
2: И унитаз. Вчера да. Наткнулся на инфу, почему WC на толчках написано. Ну, на толчках.
1: Почему? Ну, это аббревиатура какая-то?
2: Ну да, это аббревиатура water closet.
1: А-а-а.
2: Типа, раньше же туалеты, мягко говоря, без воды были, мягко говоря.
1: Угу.
2: Вот, а потом там в Британии или где-то...
1: И типа оно сразу и писали: вода закрыта.
2: Придумали эту всю схему с водой, со всякими там, угу. Вот.
1: И... Ну, канашку придумали.
2: Ну да. И вот такие туалеты для высоких господ подписывали, что здесь вот с водой можно.
1: А раньше приходилось прям по улице сливать нечистоты и в реку, и в море.
2: В этих замках же просто пятую точку, грубо говоря, над пропастью держали.
1: То есть
2: смотришь, а там внизу, там, ну, метров там 20.
1: В окна выливали ночные базы. Вот ты сейчас, Кирилл, рассказал историю, что попался слабослышащий водитель. Такое бывает, попадается. Я заметил, почему ты таким пиететом сразу проникаешь.
2: Да, я
1: такой: молодец, работяга, работает. Но при этом...
2: Он приятный, доброжелательный.
1: Да, но при этом... Ну, конечно, он же не может тебе сказать, что он недоброжелательный. Ну, он только, наверное, пишет. А вот я так подумал, а вот слабовидящий водитель уже бы не так бы порадовал, конечно.
2: Да, напряженная была бы поездочка.
1: Uh-huh. Это как такое тоже сравнение. Мне в стендапе что-то попался какой-то стендап-отрывок, и там человек говорит: вот почему всех нас так, типа, влюбляет вот какой-то там западный акцент? То есть подойдет человек, скажет: извините, I'm sorry, где это... The subway, метро, и ты такой сразу: я вам сейчас сам покажу, пойдемте, пожалуйста. Но стоит курьеру позвонить и спросить, что он не может найти там подъезд или как проехать под шлагбаум, там все сразу почему-то. Вот это уже...
2: А у нас какое-то вот есть особое отношение к иностранцам, мне кажется, исторически сложилось. Мы как-то думаем, особенно советские люди, которые жили за занавесом, они думали, что там какие-то небожители, там что-то какие-то...
1: А ты что, до сих пор, когда подходит ко мне, говорит: I'm sorry, no, I'm not speak Russia, where the subway, я у него жвачку прошу и джинсы. До сих пор.
2: А в жвачке смотри, может, лезвие оказывается.
1: Лезвие, думаешь?
2: Конечно, а то вот... Раньше было такое, такая практика, когда ходили эти самые ЦРУшники и детям давали жвачки, а там все.
1: Да?
2: А там лезвие.
1: Ну, в джинсах бананов зато там нету, точно. Нормально. Вот хожу в них.
2: Джинсы Монтана. Это новая радио.

0: Есть и хорошие новости.
1: Давай.
0: Вот вчера себе в избранное добавил, что с 1 марта 2027 года россиянам разрешили покупать противогазы для всей
1: круто.
0: Семьи. Оказывается, все это время, 30 лет существовал запрет, но...
1: А с чем он был обоснован?
0: Я реально 3 минуты, пока Daft Punk вы слушали, я пытался вчитаться. Короче, с 92 года реально противогазы как будто бы в свободном доступе не должны были быть, но они были. То
1: были,
0: есть, были. Оказывается, теперь с 1 марта, я так понял, можно все противогазы, то есть там на некоторые категории были ограничения, то есть противогаз противогазу рознь.
1: Теперь... Типа обычный какой-то вот стандартный, может и можно.
0: Можно, было. Да, где-то там на ВБХе там купить, а теперь все, ребят, противогазы, любые можно, но не сейчас, подожди чуть-чуть, то есть без противогазов, до марта 2027 года. Хорошая новость, хорошая, все,
1: ну
0: теперь,
1: да,
0: теперь как-то
1: да.
0: для всей семьи, то есть и маленький противогаз.
1: То есть это можно будет сейчас вот не просто с этим резиновым ходить, а с каким-то крутым,
0: да, вот с двумя штукенцами, вот таким...
1: Да. С такими еще, чтобы это у тебя неоновые глаза были, вот такие крестиком. Да.
0: Чтобы на рейве ты был самый
1: крутой. Конечно,
0: плюс,
1: да.
0: Ну, смотрите, как...
1: Бёрнинг Мэн.
0: Да, потому что после бати можно зайти теперь спокойно. Ну, можно повесить
1: абсолютно.
0: Перед туалетом.
1: Конечно.
0: Его. Ребят, все, это же хорошая новость. И настроение улучшилось потихонечку.
1: Абсолютно.
0: Беспрепятственный противогаз можно покупать. Теперь бы еще с бензином разобраться, и вообще супер было бы. Будь здоров.
1: Да, да я просто... Ну, я живой человек же, я же не робот, не машина. Я живой абсолютно. Я могу еще хнуть и
0: как
1: могу...
0: Ты не машина.
1: Ну, а могу...
0: А не надо нам могу и... Вот второй вариант не надо, пожалуйста.
1: Хорошо.
0: И так тяжко.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис.

0: Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Кирилл, тебе привет, значит.
2: От передаю. Кого?
1: Ну, как привет, это я так просто уже подумал,
2: интерпретировал.
1: Историю интерпретировал, как и тебе привет в том числе. От таксиста, с которым я ехал вчера, значит... Ехал вчера. И, кстати говоря, та история, которая на прошлой неделе была, помнишь, дозванивался таксист и говорит, что мы спросили, как он вообще можно застримснайпить-то, что вот он довозит нас, часто бывает. Он говорит, да легко, просто типа тут в районе где-то включаешь и попадаешь. И он же в тот день меня и подвез, который тогда дозванивался. А тут вчера другое было, какой-то другой таксист новый, мы уже почти подъехали, он говорит, а вы не на новом радио работаете? Я говорю, ну, я, ладно. Но если короткая поездка, я говорю, что я. Если длинная, я говорю, что не я. Чтобы не общаться потом 40 минут. Ну и вот. И он, ну, говорит, прикольно, слушаю, там мне нравится. Потом мы едем, он говорит, хотите вот в качестве компенсации, типа, я вас бесплатно довезу? А. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну просто сейчас поставьте, типа. А я говорю, а как я отменю-то? Он говорит, да нет, поставьте просто, типа, оплату наличными. И я, говорит, бесплатно. Я говорю, что, реально, что ли? А мне просто уже было... Ну, я хотел это сделать не потому, просто чтобы его не расстраивать. Я подумал, что ему приятно будет. Вот я попытался, а там...
2: Ну, еще потому, что денег нет.
1: Нет, это было. 500 рублей на такси было ровно. Ну и вот. И у меня не поставилось наличными, потому что там можно было поменять только либо на СБП, либо на другую какую-то карту. И он говорит, вот в качестве компенсации, говорит, хотите бесплатно везу? Потому что я там и слышал, что и Кирилла там таксиста обидели. Ну, короче, вот он за всех вас, кто...
2: Во-первых, не обидели,
1: а огорчили.
2: Огорчили, да, это очень важно.
1: За всех вас, кто вот Кириллу музыку громко включал, и за всех остальных. Вот вчера таксист предложил бесплатно довезти, так что...
2: Да нет, меня огорчили не музыкой.
1: Нет, обидели.
2: Это огорчили. Тем, что мне рейтинг снижать просто так, и таких историй очень много, и тебе тоже. А музыку, ладно, это уж.
1: На меня это не обижает, я уж...
2: Ну ладно. Подвезите меня бесплатно тоже как-нибудь, пожалуйста. Можно это?
1: Нет, так бывает, часто предлагают бесплатно довезти, но я не соглашаюсь, потому что зачем? Человек работает.
2: Часто даже бывает?
1: Ну да, многие. Были случаи, когда там мы говорили, я тут это, вот, хотите, я каждый день буду там.
2: О, класс. А тебе не предлагали расплатиться, скажем так, по-другому?
1: Это какая-то у тебя история есть,
2: нет,
1: видимо.
2: Нет, у тебя история есть.
1: У меня нет, откуда
2: нет?
1: У меня?
2: Ну ладно. А, ну, не хочешь, не рассказывай.
1: Нет, давай ты теперь,
2: какой?
1: Видимо.
2: Какой? Ничего,
1: ты
2: никакой.
1: Ты же не с воздуха нет, этот вопрос придумал.
2: Нет истории у меня никакой вообще. Нет,
1: это что-то из жизни.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Вчера были на собрании, и почему я люблю ходить на маленькие совещания к начальству, потому что у нас у генерального всегда конфетки есть вкусные. И мы вчера с Райтрауном сидели, слушали, а потом заприметили конфетосы, и это Артем уже сегодня купил такие же, потому что
2: там
1: очень
2: просто
1: вкусные.
2: Какие-то имбовые абсолютно конфеты.
1: Какие-то ПП-конфеты или что?
2: Да нет, они просто злаковые, но там, я думаю, сахара еще больше, чем в Сникерсе, потому что они, ну, они прям сильно вкусные. Я сейчас зашел, посмотрел, они, во-первых, недорогие были, а во-вторых, там 12 тысяч оценок, то есть это, оказывается, только мы про них не знали еще.
1: Типа хитяра какой-то.
2: Да, но мы, конечно, не будем называть название этих конфет, во-первых, потому что оно какое-то сложное, я его не запомнил, а во-вторых, ну, зачем? Что они нам коробку
1: конфет бесплатно? А сейчас все начнут скупать конфеты, и, получается, тебе не достанется.
2: Да, во-первых.
1: Притащи парочку.
2: Во-вторых, ну, они послезавтра только приедут. А во-вторых, вообще, я заметил, нас разлюбили.
1: Вообще, почему?
2: Ну вот,
1: почему тебе так
2: кажется? Смотри, вот первую неделю там или вторую неделю, помнишь, я вот так вот намекнул, как бы, что чипсы у меня закончились дома. Коробка чипсов закончилась. И что
1: и
2: ты
1: тишина,
2: видишь?
1: Да?
2: И ты видишь здесь коробку какую-то или что-то. Разлюбили нас, не любят теперь.
1: Ну вот.
2: В тот раз, помнишь, мы просто там сказали, блин, вот нам прислали чипсы, и мы такие... Блин, а пить-то нам нечего, а что мы попьем-то? И нам через 2 часа колу прислали уже, а сейчас ты где...
1: Нету. Уже неделя прошла, ничего нет.
2: Нету.
1: Мы уж это, про билеты на Kanye West не говорим. С ним там непонятно.
2: Ну,
1: ладно,
2: закрыли тему. Пока закрыли тему. А вот я вот уже и нет-нет, захожу в магазин и...
1: Ты собираюсь думаю, сам покупать.
2: Сам купить чипсы, причем сам купить чипсы, те, которые у меня только что были там.
1: Не, ну чуваки по чипсам там отчитались конкретно, там на годы уж.
2: Я думаю, да.
1: Две коробки прислать. Да, ребят,
2: я думаю,
1: вы слушаете нас или нет? Ставит Артем вам песни, они... там ставит, а вы вообще...
2: Они там маркетинговое
1: отдела
2: не хочет.
1: Адреса все в свободном доступе тоже.
2: Конечно. Я вообще вот, ну, блин, я даже не знаю, что делать. Просто так иногда неприятно, что тебя забывают.
1: Ну вот довольны, ребят.
2: Вроде всего лишь какие-то чипсы это. Я что, прошу какие-то невероятные там, блин, миллионы?
1: Все. Все.
2: Всего лишь чипсы.
1: Не, ну, может быть, кто-то сейчас услышит нас.
2: Как?
1: Дорогие друзья, если кто-то сейчас слушает новое радио, пожалуйста, не расстраивайте маленького 33-летнего парня.
2: 32? Он не просит,
1: ну, скоро 30.
2: 2 месяца еще.
1: Полтора. Хотя бы маленький, малюсенький.
2: Не, малюсенькую не надо, мне коробку.
1: Нет, малюсенькую коробку.
2: Вот как было, в 50 пачек там было.
1: Малюсенькую коробищу в 50 пачек.
2: Нет, 50 пачек было, это 2 коробки, потому что...
1: Малюсенькие 2 коробищи по 50 пачек каких-нибудь вкусных конфет.
2: И ну, я еще...
1: Неужели так много?
2: И еще коллегам моим, друзьям.
1: И малюсенькие 2 огромные коробки по 50 пачек, и еще 1 для друзей.
2: Да,
1: ну,
2: потому что...
1: Конфеты.
2: Мне тогда, и чтобы и моим друзьям... Ям тоже. Пожалуйста.
1: Малюсенькие коробки.
2: Кирилл же он тоже, он же грустит без... Он просто не признается. Он же скромный. Тут даже 1 000 000 пачек будет, если он вот так вот, 1 пачку вот так вот за пазуху положит вот так вот и пойдет. И будет ее, эту пачку чипсов греть у сердца. И холить, и лелеять. Заботиться о ней, как о ребенке.
1: Да, зачем ты мне напомнил мое детство, когда приходилось... Кусочек хлеба со стола у родителей брать и так за пазуху и убегать в свою комнату тайком, чтобы можно было тихонечко...
2: Разламывать ее пополам
1: поесть.
2: И да. Давать ее половинку собачке любимой, а половинку съедать самому.
1: Грустно это все, конечно.
2: Да. А потом батя приходит, говорит: «Кто хлеб со стола взял? Иди сюда!»
1: Я себе
2: по пальцу ударил.
1: Самая лучшая пора. Кстати, про детство. После паузы детская минутка.
0: Эти треки были новыми.

0: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений!

0: Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автоавто. УБРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении Аутобанк. 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Новое радио. Мне кажется, наши слушатели разучились любить и разучились творить, как ты считаешь?
3: Оценить жизнь.
2: Да, да, надо подтянуть.
3: Да.
2: Для этого у нас есть потрясающая песня, да, Толика. Вообще. Цените жизнь.

0: поставь еще вот это Эники Бенники с Содокамою.
1: Мне сейчас еще то ли самое.
0: Ну да.
1: Хотят ли наши слушатели?
0: Они очень хотят.
1: Да, ребят, вы же хотите?
0: Они сильно хотят. Да. Там они до сих пор думают, что это какой-то наш проект, который заплатил
1: Олегу. Вообще ни разу.
0: Но Эники Бенники с Содокамою, это вообще тоже. Что за Содокамою?

0: Вот делали же раньше музыку, не то, что сейчас.
1: В 2025-м. Сейчас уж не так уже все, конечно, да. Ну, давайте.
0: Ой.

0: Саша, самозакипай.
1: Он так серьезно, знаешь, говорит это суда кому? Обычно такие вещи мод серьезно говорит. И Ники Бенники, суда кому?
2: Мод серьезно говорит слово пассатижи в песне.
1: Да, я же говорю, это не та, она называется «За горами, за лесами». Вот Олег видишь, написал, та песня «За горами, за лесами».
2: Все,
1: то есть, то ли Саммер не только в той песне Эники Бенники суда кому использовал. Он подумал, что это его хук. Это его зацепочка, и он ее использует постоянно.
2: А, типа фирменный стиль.
1: Да, Эники Бенники суда кому.
2: Выключить я не могу, ребят.
1: Ну да.
2: Это же шедевр.

0: Почему никакие байники суда кому? Блин, причем вот меня удивляет то, что так или иначе все молодые артисты, которых мы ставили, и даже и не только молодые, да взрослые писали спасибо и так далее. А Толи Саммер вообще никак. Он как будто делает вид, что нас не существует.
1: Да, Толя, все это время. Красота, тебя продвигаем бесплатно.
0: Мы его просто уже ставим, типа, не первый вообще месяц и по два трека подряд. Ноль реакции просто. Он никак нигде не появился, вообще не объявился, не сказал спасибо ребятам.
1: Два человека так реагируют. Филипп Киркоров, когда мы ставим, ноль реакции. И да, Толи Саммер.
0: И Толи Саммер. И все. Стас Ярушин, блин, я тогда ему
1: спасибо,
0: сказал, что мы Барселона Гос, он пол эфира спасибо говорил человек. И написал еще даже в соцсетях спасибо большое. Кто еще там? Я говорю, там этот, блин, я не знаю, короче, да все артисты, они все приходят.
1: Неблагодарное поколение вырастили, что ли?
0: Неблагодарное.
1: Ставишь на радио.
0: Может, он просто не понимает еще важности радио. Ну, хотя... Вот этот приходил тоже 5 лет, 6 ребенку в Андибок. Он уже понимает важность. А тут, Винники, суда кому? И чё, блин, и никаких вообще ничего.
1: Значит, если кто-то знает Анатолия, передайте ему, пожалуйста, что мы респектуем ему.
0: Да.
1: И хотим в ответ респект получить.
0: Ноль рилсов. Помнишь, когда Славчика Бонцова мы ставили? У него потом все соцсети превратились в нарезки рилсов, как мы ставим его песни вообще. 15 подряд, блин. А мы один раз поставили. А тут, блин, Толи Саммер. Ничего себе. Ну вот, Толи Саммер. Ладно, ладно. Тогда мы не будем говорить, что у тебя концерты во Фрязино. И где там еще?
1: ПГТ там Пушкина.
0: Да-да-да. Дом культуры Выборжанин.
1: Да, между прочим, у человека там тур концертный.
0: По Подмосковью.
1: Там, и, по-моему, не только Подмосковье, там какие-то более-менее крупные города, да, районные центры там. Ну, неплохо, что там ему сколько, 14 лет или сколько?
0: Ну, не знаю, мне кажется, лет 15 или 16. Ну, что-то вроде того, да.
1: КамАЗ к таким площадкам шел 14 лет.
0: Да.
1: А его этот в 14 уже выступает.
0: Какой 14? Я тебе говорю, я же...
1: Сколько, 20?
0: Когда КамАЗ приходит, я же говорю, я ему рассказываю, что я его еще в 2008 году в битве за респект смотрел на Муз-ТВ, он против Лок-Дога батлился.
1: А кто победил?
0: Лок-Дог. Ну, потому что Лок-Дог вышел, просто своего стиля навалил, как обычно. А тогда же прям ценилась трушность в рэпе. Что ты вот про тачки, про все вот эти R&B, оно не любили никто. А КамАЗ, он сделал трек типа такой, ну, R&B-шный и такой мотивационный. Говорит, хочу промотивировать Лок-Дога к победе. Но понятно. Он не так сказал, он сказал моего оппонента Локи-Доги.
1: Локи-Доги?
0: Да. Знаешь, как он выглядел?
1: Нет.
0: КамАЗ. Лок-Дог также.
1: И как КамАЗ выглядит, я знаю.
0: Лок-Дог также выглядел, только худее. А КамАЗ? КамАЗ, битва.
1: У него оранжевая кабина
0: респект
1: была тоже.
0: Да.
1: Сейчас мне Артем КамАЗ показывает, подождите.
0: Блин, ну тут видео придется искать, я так не найду, а это слишком старое, фоток нету. Кстати, по поводу КамАЗ, недавно видел, что БелАЗ, они же в какой-то момент, помнишь, у них ботинки хайпить начали, которые, как Тимбо, все вокруг начали скупать их ботинки БелАЗ, но они вышли в общую продажу. Они еще сделали крутейшие часы просто, мне попался какой-то обзор, и они сделали какую-то ограниченную коллекцию, и поэтому все раскупили, и они сейчас там на вторичке, там вообще там чуть ли не там сотни тысяч рублей стоят. Вот такие огромные, короче. Ну, БелАЗ, они же славятся. Mm-hmm. И они такие же огроменные
1: размером
0: часы сделали.
1: Размером с колесо часы.
0: О, вот, скинули. Вон он.
1: Такой дитё, конечно.
0: Вообще.
1: В какой-то в клетчатой рубашке, что ли?
0: Да, и это ему и уже здесь демо? 40 лет.
1: Удивительно.
0: КамАЗ, у него группа Тринити называлась.
1: Сейчас ему 65, я так понимаю.
0: Да.
1: Ну, ладно.
0: Угу.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: как мне подсказали, сегодня 15 сентября, день рождения Михаила Танича, знаменитого поэта-песника советского и российского, у которого за плечами там огромное количество хитов его авторства и песни под названием «Базара нет», и там же песня «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», и еще много других хитов, которые вы даже не знаете, что это он написал. Ну и, конечно же, вот эта песня «Как не поставить». А когда еще, как не в день рождения Михаила Танича, послушать «Лесоповал» на новом радио? Дамы приглашают кавалеров, вы знаете, что делать, это новое. 1+1. Погнали.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: Как тебе песня, Артем?
1: Вообще кайф.
0: За душу берет, да?
1: Да. Жалко, я прослушал все.
0: Да, все ходил там за кофе со своим, а мы тут вообще люто кайфовали.
2: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: В Магнитогорске 10 утра.

0: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, но радио суперхиты, суперновинки на базе. У нас в студии сейчас Кирилл Калинин, а.к.а. Гроза бухгалтерии, а.к.а. не провожу денежную реформу, но хочу восстанавливать копейку.
1: И да, все по делу, ребят.
0: И Райтран, а.к.а. мыльный пузырь, а.к.а. друзья мои, я нахожусь на борту вертолета Ми-6, это начало моих каникул в Камбодже. Скоро буду десантироваться.
1: О боже, мы в Камбодже.
0: О месте приземления и дальнейших дислокациях расскажу
1: позже. А что мы будем пить? Ну вот, Камбоджа.
0: Да.
1: Между прочим, притяните меня обязательно за базар. Я в следующем году наметил реально реставрацию ВАЗ-2101 1974 года выпуск, который у меня стоит в Липецке в гараже.
0: Вы ровесники, получается.
1: Я даже постарше чуть-чуть.
0: Ну, да, чуть-чуть.
1: Единственная проблема, прикипели, значит, задние барабаны, ее надо как-то вытягивать оттуда, либо отбивать их. Я продумываю целую какую-то вот операцию. Нужно туда пригнать этот... Да, господи, где слова все в 8 утра?
0: Подожди, в чем конкретно твое участие в восстановлении будет? Потому что ты денежку выделишь.
1: Продюсирование, конечно. Надо найти сервис, который захочет взять...
0: Ну, ты
1: взять...
0: сам хоть покрутишь что-нибудь?
1: Да.
0: Тем более, ты уже умеешь.
1: Я уже в таком статусе, что я могу заплатить деньги специалистам, чтобы они покрутили. Я там покручу что-нибудь. Не, я в свое время накрутился нормально. Там.
0: Да?
1: Очень удобно, кстати, помню, в копейке там что-то я сцепление резко бросил и в дом въехал, в свой.
0: Угу.
1: Вот, я припарковался около дома. Все, вечером после пар приехали, я другу Сереге звоню, говорю: Серег, такая фигня. Он говорит: базар ноль. В гаражах молотками все подбили, как новое стало. Вот машины были раньше. Сейчас надо в сервис ехать, а это просто изнутри вот так крыло. Раз, и все.
0: Так, и а сейчас, нормально. По сути, то же самое, просто присоской.
1: Ну, присоска — это специальный инструмент.
0: Ну, да.
1: А раньше достаточно было молотка. Значит, она у меня, кстати, в порядке. Там просто масло поменять, а чуть-чуть подкрасить кое-где ржавый момент, и все. Я хочу ее... Моя мечта была давно уже, лет 20, ну, 15, 10.
0: Да.
1: Реально ее вот, типа, чуть ли не под колпак поставить, чтобы она вот так вращалась и подсвечивалась. Вот так вот. Я буду...
0: Чего? Ну, как в Need for Speed, чтобы...
1: Типа того, да-да-да. Ну, так...
0: Чего? Где ты возьмешь этот...
1: Ангар сниму.
0: И ты будешь кто? Посадишь человека, чтобы он педали крутил, и там это...
1: Не, слушай, она не на педальной тяге, там двигатель внутреннего сгорания.
0: Нет, педали крутил не на копейки, а педали крутил, чтобы эта штука крутилась.
1: Найму этого... Тебя хотя бы.
0: Да я не буду.
1: Десятка.
0: За час.
1: По рукам.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: смотрел кусочек интервью Ксении Анатольевны с Анатолием Вассерманом вчера. Mm-hmm. Был этот отрывок тоже в соцсетях. Она пришла к нему домой, заскочила в спальню, она же кабинет рабочий, у нее там компьютер, там книги.
1: Да, мы видели этот компьютер.
0: И огромная коллекция, ну, скажем так, искусства.
1: Ну, человек по олдскулу, а что, у него красава. Не на жестком диске все, а физические носители.
0: Да, да, скажем так, обнаженные натуры, у него вся комната увешана. Как он говорит, я коллекционирую календари.
1: Ну, а календарь, вот он не устает на это смотреть, интересно. А
0: причем Анатолий Вассерман, по его собственному заверению, хранит целомудрие всю жизнь.
1: Да.
0: То есть он, как говорится, ни разу не... Не замечен был.
1: Просто когда у тебя такая большая коллекция постоянно в доступе, вот в этом, в таком...
0: Как хранить целомудрие?
1: Нет, не, даже не как хранить... Ну, я не думаю, что это типа...
0: Я думаю, что он до конца идет. То есть полностью.
1: Там же уже тебе как бы оно размывается, вот этот взгляд, и ты уже, тебе уже и не так хочется. Это как когда ты уже на 90-й странице листаешь уже, и ты уже думаешь, ладно, я спать.
0: Уж без деталей. Но главное дело... Как бы, знай наших, молодец, да. Дай бог, в своей квартире, не где-то там, красиво в целом.
1: Не, вот. Меня, конечно, из новостей другие вещи сейчас интересуют. Ну вот кого что, кого что, меня...
0: Ну меня вот голый тетяу, получается. А тебя что?
1: Да там, ты что, там научные вообще такие прогрессы происходят. Короче, я продолжаю уже на протяжении долгого времени следить за вот этим оцифрованным мозгом мухи дрозофилы. Ты видел что-то про это?
0: Давай, давай, не, я только тетяу... В комнате, ну, да. У вас.
1: Короче,
0: смотрел.
1: Муха. Муха. Ее мозг оцифровали.
0: Угу.
1: Полностью. Ну, у нее небольшой мозг, там, я не думаю, что им что-то там долго надо было. И вместо того, чтобы где-то втихаря это там у себя изучать, ученые, они выложили этот мозг просто в открытый доступ. И полетело-поехало. А люди начали мозг, короче. Вот эту модель виртуальную мухи с помощью нейронных связей они научили ее делать все, что угодно. Там вначале были просто какие-то простые движения, научили там ее просто там руками махать или еще что-нибудь.
0: Руками, да?
1: Закончилось это тем, что она уже пиво пила там сама, играла в Elden Ring каким-то образом там. Но это все еще была оцифрованная муха вот там вот в компьютере. Сейчас мне попалось видео, где они этот оцифрованный мозг мухи добавили в какого-то такого простенького робота, который буквально может там ходить туда-сюда. И он ходил. Ты понимаешь? Они каким-то образом мозг мухи через компьютер перенесли в робота, и он ходил, то есть она, по сути, обрела вторую жизнь. Мозг мухи существовал в образе робота, и робот этот ходил, жил, какие-то действия делал. Маленький робот. Но что меня больше удивило... Есть компания, короче, которая бывшими этими сотрудниками OpenAI организована. И из этой компании подряд уволились два сотрудника по безопасности.
0: Так.
1: Сказали, чуваки, не, мы все, типа, хватит с нас. Ну, что, типа, через 6 месяцев это уже выйдет из-под контроля, и мы ничего не сможем сделать.
0: То есть нас муха может поработить, ну, или как бы принести нам...
1: Это не только муха делала, а они в целом на ситуацию, которую видят. Ну, многие там, кто-то говорил, что в течение там полугода в интернете уже только боты одни будут, не останется там живых человек. Но вот эти вот специалисты по безопасности из этой компании ушли, сказали, что, типа, ребят, нас через 6 там, месяцев всех поработят, вы чё? Такое происходит-то.
0: Прикольно, что они оцифровали мозг мухи, и он в целом влез на небольшую флешку, да?
1: Ну, типа того.
0: Да. Твой бы мозг не влез на флешку.
1: Конечно.
0: Да.
1: Но вы просто прикиньте. Нет, конечно, человеческий мозг оцифровать, это там миллиарды этих, триллионы нейронных связей, у мухи-то поменьше. Но все равно... Когда она играла в Elden Ring, я уже подумал, вау, а тут они ее еще и в робота положили, как?
0: Муха по-английски знаешь как?
1: Муха.
0: The муха.
1: Да.
0: Не, fly.
1: Fly, да.
0: Вот поэтому и звучит. Это

0: А я сразу эту песню запомнил.
1: Обусловлено?
0: Обусловлено.
1: Конечно. Не знаю.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1.
1: Ну, правильно я понимаю, что песни «Рапсодии» практически дали название целому жанру музыки, ну, рэпа, или как это правильно называется? Или это только моя догадка?
0: Какая, не понял.
1: Ну, говорят, типа, вот... Популярные рапсодии. И мы там Sweet Box туда закидываем. Да. Ну, естественно, песни группы Рапсодия. Потом Принц Игорь, это тоже кто это? Кулио Гэнгстерс Пардайс, это тоже рапсодия.
0: Да, но это такой, типа, неофициальный жанр.
1: Неофициальный
0: жанр. Я не думаю, что это официальное название, типа, знаешь, как там хип-хоп или рок. Это больше такое сленговое, мне кажется.
1: Что с темой на сегодня?
0: Тема готовится. Я уже в процессе создания темы. Буквально тема готовится. Сейчас готовится.
1: То есть Тёма готовит тему, ты имеешь в виду?
0: О, господи, ненавижу Тёма, это что вообще? Да? Короче, Тёма, рассказываю имбовую историю. Вчера, значит, захожу в домовой чат, скидывает человек видео, видимо, со своего регистратора, но он в этот момент не в машине был. Я не знаю, он регистратор у него работал, когда он не в машине, такое бывает?
1: Да, в режиме ожидания он работает, снимает.
0: Да?
1: Мне так не хочется.
0: Ну и вот, и он скидывает, короче, видео и говорит, кто-нибудь знает этого типа, а там, значит, что произошло? Подошел мотоциклист. Ну, видимо, чел припарковался опять так, что перегородил все выезды, заезды, там, колясок, мотоциклов и так далее. Подошел мотоциклист, понял, что он не сможет съехать в этом месте, отошел к мусорке, достал оттуда пакет и положил его прямо на капот этой тачки. И чел этот пишет, кто-нибудь знает этого? Ну, и там, конечно, на 50-50 разделились, кто-то осуждение, кто-то, как я, конечно, восторг невероятный. Я подумал, если этот мотоциклист еще и под окнами не шумит ночью, то это святой человек практически. Но самое интересное, что появился потом после этого в чате другой человек, который говорит, да хватит, я уже устал с других тачек мусор снимать. Его спрашивают, а зачем ты это делаешь? Он говорит, ну просто хожу, убираю вот такие. Типа кто-то, видимо, часто оставляет такое. И на разных машинах, чтобы поняли.
1: Такие замечательные люди.
0: А он говорит, убираю. Я говорю, ну мы спрашиваем, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну просто, чтобы водителю утром не...
1: Ну и чтобы не было эскалации, конфликта, так сказать.
0: Я ему говорю, так а как тогда человек поймет то, что мы недовольны? Он думает, что и все радуются его парковке. Он говорит, ну все равно же он будет так парковаться. Я говорю, так про любое можно сказать. Все равно будут там воровать. Что тогда сажать их? Все равно давайте поощрять.
1: Надо было, все правильно, убрать мусор с чужого капота и подойти и гвоздем на нем написать, не надо так парковаться. Человек поймет.
0: Я знаю, что заметил, люди почему-то думают, что когда они оставляют, вот автомобилисты, там в чате тоже такое регулярно, и не только в чате, в жизни я слышал, что если он оставил номер телефона под вот этим вот, под лобовым стеклом, то это панацея от всего. Они думают, что это от всего спасает. Тут этот тоже вчера написал, там же номер, позвоните, я перепарковался. Я как себе это представляю? Вот идет мама с коляской, да, и не может съехать, и она начинает звонить этому челу, чтобы он припарковался. Или скорая едет, скорая. А там все прям стоят. И она такая, извините, не можете выехать, перепарковать? Почему вы реально думаете, что ваш номер телефона под лобовым, это типа решение всех проблем? Это вообще не решение.
1: Да, и пациент, причем в скорой, звонит этому. Ну, ему же надо как бы проехать побыстрее. А что, реально он паркуется около мусорки? Другого места нет?
0: Нет, там паркуются, даже все выезды забивают. А что, там третьими тройными рядами стоят?
1: Потому что парковки
0: надо,
1: пусть строй парковки.
0: Ну, да. Так, и еще это прикол был. Там, короче, чел какой-то, он взял, там как вот получается, вот этот заезд автомобильный, все вот так вот сюда паркуются, а остальные встают вот так вот и оставляют номера, чтобы, типа, утром я уеду. И этот чел взял, припарковался, как объяснить, ну, ты вот красноречивый.
1: Да какой?
0: Он, короче, не заехал в этот карман, а припарковался перед ним, вот так, не заезжая туда полностью. И скидывают в чат, говорят, типа, вы чё, вообще офигели со своей парковкой? А он-то умный. Он просто знал, что ему рано надо будет уезжать. И какой-нибудь чибис его перегородит.
1: Да?
0: И чтоб не перегородили, он просто весь нос на дорогу высунул.
1: А у вас так, типа, звонишь и реально домой, если в 6 утра я встаю, и человек
0: вот
1: в 6 утра выйдет?
0: Вот я не понимаю, для меня это вообще ужас. Я прям встаю в 6, мне надо сесть куда-то поехать, и меня перегородили, мне надо позвонить, подождать кого-то. А он еще, они, конечно же, труп не берут там половину. И, ну, так это и работает.
1: Оставил номер телефона и на беззвучный. На всю ночь.
0: Короче, ребята, ваш номер телефона это вообще не это...
1: Все?
0: Не
1: набомбил?
0: Да.
1: Все.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Разбитые колеса.

0: Ленке. Банка с жуками. Беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Калинин, Райтраун. Тема что дня, там? Вот, я отправляю прямо сейчас. Коллега, пожалуйста. Я ее специально пораньше не отправляю, чтобы ты там заранее прочитаешь что-нибудь.
2: Никогда не читаю, чтобы вот был эффект неожиданности.
1: Да.
2: Итак, тема дна, дорогие друзья. Короче, ребята уже здоровались сегодня, поэтому здоровкаться больше не будем. Зачем тратить время зря? А сэкономленное время потратим на саморазвитие. Или, например, на чтение художественной литературы. В частности, новой книги молодого перспективного писателя Романа Емельянова, которая называется «Мотылёк». Кирилл уже прочитал и даже готов вам пересказать ее краткий смысл. О чем книга, чтобы вас заинтересовать еще сильнее. Итак, вот о чем она. Ну, там, значит, в парке был фонарь и...
1: Ну и все.
2: Один мотылек. А что будет дальше?
1: Да.
2: Читайте в книге нашего начальника под названием «Мотылек».
1: Смешно будет, если там про это вообще ничего нет.
2: Скорее всего, нет, конечно.
1: Да.
2: Обсуждаем сегодня вот оно, что короче. Там какой-то праздник был, написано «День совпадения снов». Я ничего не понял, но это меня натолкнуло на тему о ваших вещих снах. Ну, типа, вы верите вообще в вещи и сны, там, сонники и прочее, вот эту всю лабуду. И вообще, сбываются ли у вас сны? Просто, сори, ни о чем, кроме сна, не получается думать.
1: Вот. Такая тема. Обсуждаем сны сегодня ваши. Как вы там интерпретируете сны? Как у вас там во сне зубы выпали, это значит, умрут все? Или у вас там еще что-нибудь там произошло, потом оно сбылось? Или вообще у другого человека? Потом там, ну, короче, вот это вот все. Вещи, сны, сонники. Верите ли вы в это? И рассказывайте все, что связано с этим. Я вообще не думаю об этом. Мне пофиг. Я сны воспринимаю. Кстати говоря, я в какой-то момент научился их воспринимать, даже кошмарные сны, не так сильно пугают, я воспринимаю как фильм, знаешь. Типа я примерно же понимаю, что я во сне нахожусь, и я воспринимаю это как фильм. Вот я
2: Но в основном это какие-то фильмы
1: абсолютно
2: с хэппи-эндом.
1: Абсолютно разные. Обычно они не заканчиваются, потому что в 6.20 там...
2: В 6.20, да?
1: А ты переезжай тоже поближе.
2: Я думал, это ты про свой будильник.
1: Ну, в 6.20, да. Ну, будильник-то у меня на 6.20. Это же не значит, что я в 6.20 встаю.
2: А, у тебя... а все, я
1: ну,
2: понял.
1: Ну, конечно.
2: У меня просто будильник на 6.10,
1: да.
2: И я, естественно, подальше живу, но успеваю к 7.
1: Но у меня контрольный на 6.40.
2: А, все понятно. А встаешь же в 6.50?
1: Нет, в 6.50 я уже, как правило, ну, в такси, либо... Вот уже выхожу.
2: Ага.
1: Либо если оно долго, тогда еще жду.
2: Короче, ну вот про сны.
1: Да.
2: Я не знаю, как тут прокомментировать.
1: Да, сны. Ну вот ты веришь в вещи и сны?
2: Да нет, конечно.
1: А в сонники, в интерпретации
2: снов? Ну, одно
1: снов.
2: Время прям был бум этих сонников. Помню, когда был помладше. Они прям появились. И сонник Миллера там, помню, ага. Все. У нас вся семья прям быстрее.
1: Мак Миллера.
2: Поспали и быстрее читать, что там. Вот к чему-то кошка фиолетового цвета приснилась.
1: Угу.
2: Да все это, мне кажется, притянуто.
1: Почему эта кошка фиолетового цвета во сне нагадила тебе в мультиварку?
2: Да, но у меня такие кошки были, что они не во сне могли это сделать,
1: да?
2: Поэтому... Короче, расскажите, вдруг у вас правда какое-то совпадение, что-нибудь приснилось и там, не
1: а-га.
2: Знаю, что-то плохое произошло, а лучше хорошее.
1: Вот. Понял, ладно.
3: Все, что видела, оно мое.
2: Нет, что-то грустная песня какая-то.
1: Ну давай, да,
2: давай,
1: погрузи нас теперь в пучину. Мы
2: нет.
1: Тебе что сделали-то?
2: Не-не-не-не-не.
1: А это прям веселейшая, вон, смотри.
2: Ладно, хорошо.
1: Сразу, ха-ха, давай группу Добро. Есть что-то из группы
2: Добро? Это надо.
1: На часах 00.
2: Сразу, чтобы настроение, да?
1: На год ты пришел, мой день. Я, значит, позвал друзей. Меня сегодня унесли домой. На часах 00. Да, это не Добро.
2: Не то?
1: Ладно. Тебе что, сложно найти? Ты же,
2: честно говоря, да.
1: Ты же любишь сам группу Добро.
2: Я очень люблю.
1: Ну, вот. Братья Засеткевичи.
2: Братья, да, пацаны. Ну, вообще, да, ты прав. Как они, на букву Д?
1: Да.
2: Что
1: на
2: логично.
1: Часах 00.
2: Угу,
1: я
2: угу.
1: Старше на год и пришел. Скорее бы день рождения, я буду эту песню петь. А значит, надо бы позвать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
3: Это будет
1: о,
3: наш
1: спасибо,
3: с тобой секрет.
1: И клип даже.
2: Кайфуй.
1: Вообще. Я кайфую, как надо.
3: Если ты грустишь, то грустно.
2: Так ты кайфуешь?
1: Да. Не, я по-другому кайфую, но не буду сейчас показывать.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: действительно существуют. Вот человек пишет, приснилась подруга. Там она во сне говорила, что у нее проблемы. А на утро она позвонила и сказала, что у нее проблемы. Нифига себе! Вот и думай! Вот и думай!
1: А вот тут еще написали, однажды, говорит, мне ничего не приснилось, и на следующий день действительно ничего не произошло.
0: Боже, нифига себе.
1: Слушай, мне нравится, как тут цепляются люди. В основном почему-то у всех истории связаны со смертью какой-то. Ну, типа, вещи и сны, вы почему-то только сразу смерть. Смерть, какая-то смерть должна за смерть. Почему именно так? Почему вы сами ищете там какие-то смыслы, которые эти должны?
0: Ну, вот и хорошее что-то иногда происходит. Вот Санек написал, что приснилось, что друг покупает автомобиль, да. И ему там попались номера во сне 022. Да. Вот, я ему рассказал, говорит, на следующий день этот сон. И ему действительно, когда он поставил машину на учет, попались номера 022. Вот так вот. Сон был с четверга на пятницу.
1: Да, а потом вы оба проснулись в одной кровати. Что за история эта выдуманная? Мы не верим. Давай пруфы тогда.
0: Да, Санек, ну-ка пришли номера своего друга 022.
1: Подтверждай. Нет, пришли вначале, как тебе это приснилось.
0: Да, видеозапись камер наблюдения в квартире.
1: Потому что мы сейчас можем так любое. Вот смотри, сейчас где, какой там. Смотри, короче, вот, там сейчас едет автобус 456А. Мне, короче, приснилось, что у нас будет ездить маршрут 456А. И реально потом я пришел на остановку, и там 456А. Вот так эта история выглядит.
0: Или вот Елена пишет, сон, который всегда сбывается. Если приснилось говно, значит, будут деньги. Чем больше его, тем больше прилетит денег. Левая рука и т.д. у меня не работает, а вот какашки, да.
1: Если бы это сбывалось, я бы в говне спал. По поводу вот этого, кстати, видео ты видел? Смешное вчера тоже разлетелось по соцсетям. Мужик с женой, видимо, сидел, они там бокалами чокнулись, пивандрия, что сразу осуждаю. Ну и голубь, который над ними летал.
0: Сразу из бутылки зачем?
1: Голубь над ними летал, он тоже за здоровый образ жизни, и он прямо вот так вот, прям как вот идеально.
0: Как снайпер, да.
1: Как снайпер прямо в стакан ему. Бум! Вот так, глубинная бомба.
0: Да, антиалкогольные голуби в Москве.
1: Вообще. Вот тебя бы это остановило от того, чтобы... Потому что, ну, а целая кружка была полная до краев.
0: А вот про меня... Про меня сон вот 8.37. Пожалуй, я читать это не буду, это ты прочитай.
1: 8.37?
0: Вот Елена написала, да.
1: Дэвид Блейн? Приснился мне Кирилл. Mm-hmm.
0: Да ты читай, читай.
1: О, Господи. Приехал в наш город. Попросился. Я просто видел, там один стример был такой, Виджей Линк, у него похожая история была. Он там сидел с другом своим и вынес банки свои тоже. Это было реально. И он поставил, похвастался.
0: Да прочитай сообщение-то, ёпарасоте.
1: Ну, тут попросился переночевать. Я предоставила комнату. Смотри, не с собой, рядом по комнату, вот и думай. Потому что, когда девочки обычно пишут, приснился мне Кирилл, там предполагается другая концовка, а тут просто...
0: Ты прочитаешь сообщение-то!
1: Когда уезжал, решила начать прибираться в комнате при нем. Кирилл пошел на балкон и приносит оттуда штук 10 банок. Я в ужасе смотрю, на что Кирилл мне говорит. Да мне лень было в туалет ходить. А он такой и есть, я вам говорю.
0: Вот и думайте, ребят!
1: Я говорю, реально. Ну, там... Так и было.
0: Не, ну а что ходить-то, правда? Холодно же ночью. А ну, тут бутылки стоят из-под...
1: В этом есть логика.
0: Чай липнул.
1: Конечно.
0: Оживи.
1: 10 банок? Ты за одну ночь как там надудонил
0: квас
1: столько?
0: Квас пил. Во сне.
1: 10 банок.
0: Понравилась эта тема, я так, судя по отклику, понимаю. Пишите больше своих историй, вещи и не вещи, хорошие, плохие. Озвучим что-то.
2: Да. Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и в гостях у меня сегодня певица Клава Кока. Клава, привет.
3: Привет.
2: В чем фишка Клавы Коки?
3: Немножечко, опять же, припи***ная, ну, что ж тут говорить.
4: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках, смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дочь. 18+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime». Специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть миллион рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
13: Новое радио. 1+1. Калинин и Райтраун.
14: Снится часто, что меня утаскивает нечто. И всегда в квартире. На родителей. Мужа во снах нет, как будто я его еще не знаю. Очень страшно на его крик чужим голосом и так далее. Даже страшно дочитывать, честно говоря. Короче, вот Артем завел тему про сны. Не знаю, что его натолкнуло. Наверное, отсутствие сна.
15: Отсутствие сна, да. Я бы посмотрел сны какие-нибудь с радостью.
14: Давайте,
15: в которых я что угодно, хоть что угодно
14: подкопите происходит. Подкопите какую-нибудь историю и позвоните по номеру 8495-232-16.
15: Блин, а я только сейчас же понял. Ты же не любишь, когда рассказываешь вообще про сны кто-то почему-то.
14: Это потому что объективно самые скучные занятия это вот рассказывать, слушать про сны.
15: А если интересно рассказывает?
14: Вот да никто не нахрен. Ну
15: подожди, давай попробуем. Вот допустим, если рассказывает Азамат Мусагалиев.
14: Ну это тогда да.
15: Это
14: дорога.
15: Подожди, а
14: или
15: если
14: Гарик Харламов.
15: Или Харламов. Да. Я так понимаю, все из шоу, кстати, могут рассказывать сны.
14: Да.
15: Понял все.
14: Да. Три самые скучные вещи в мире. Сны, слушать про них, смотреть фотки из отпусков и фотки детей. Ну, ничего не поделаешь. Это, кстати говоря, сказал еще Дима Маликов в свое время.
15: Дима Масленников.
14: Я так что ни при чем, это цитата. Звоните, что сидеть-то, Йоколмене, включил телефон, никто не звонит. Хоть колон, говорит, тиши. Никто вообще тишина
15: полная. Чеши или тиши?
14: Тиши, ну
15: что значит?
14: Тесать, типа берешь кол и топором вот. Так, есть у нас кто-нибудь?
15: Я знаю Серсо.
14: Молодец. Здравствуйте.
15: Алло.
16: Да, приветствую.
15: О. Привет, как тебя зовут, откуда ты?
14: С МКС, судя по звуку.
15: На МСК.
16: Колян меня зовут.
17: Колян, громкую связь. Алло. Да. Не алло.
15: Ты чё?
17: Это те, что разница села Гадюкина и.
15: Это мы что, тут те контора какая-то, какая-то шарага, контор Шарашкина, которая мы тут вообще все лохи.
17: Что там со сном у тебя было? Самый жесткий.
15: Да, извини.
16: Такой момент. Ну, у нас город небольшой.
17: Да.
16: Вот. Как-то собирались на отдых. Мне даже я тогда еще не знал.
17: Не знал слова отдых.
16: Примерно так, да. Вот. И, получается, мне приснился наше путешествие семейное на турбазу.
17: Да.
16: Турбаза, получается, ну, где-то 300 километров от Вологды. Небольшая турбаза.
17: Турбаза. А на турбазе был дебаркадер?
16: Нет, там был причал, домики.
17: Ага. Вот интересно, вот то, что на 300 километров от города, это насколько важная деталь в этой истории?
15: Ну, подожди, это важно. Давай, это далеко.
16: Потому что вот это, да, турбаза находится... В таком месте, да, то есть в городе еще меньше, чем Вологда, да, там, ну, 1010.
17: Да.
16: Вот. Ну и получается, во время этого отдыха, вот, короче, гуляем, веселимся, вот, и такой момент, прям во сне.
15: Ты почувствовал какое-то наитие, что тебе надо вот так ноги поднять здесь на диване, да? Ну просто есть такие понятия, как преобразование внешности. Это долго еще?
17: Да подожди, так, значит, наитие у тебя.
15: Да.
16: Да, и получается, что прямо во сне мы разговариваем там с девчонками, и оказывается, они говорят прямо во сне мне, что они как бы, ну, любят друг друга, короче, ну, понимаете, да?
17: Да, допустим, так, и что, и что?
16: Да, и я просыпаюсь с той мыслью, думаю, да ну нафиг, в маленьком городе, как они вообще туда попали, да такого быть не может. Ну и в итоге там получается, что лето. Вот, и на самом деле...
15: Лето, подожди, конкретно какой месяц был, примерно? Давай поймем.
16: Ну, купаться можно.
15: Ну, купаться. Именно. Купаться можно и в декабре,
17: ну,
15: знаешь.
17: Ну, июль.
15: Июль или июнь. Это важная деталь.
16: Июль.
17: Июль. Да, вот, июль. Все, так. Все,
15: какой давай. Ну, ладно, да. Давай, в июле, давай. В июле,
17: так,
15: да.
17: Значит.
15: Ага.
16: Ну, вот, и получается, что действительно, мы приезжаем на эту базу, и там... я прям вижу в красках... Она рассказывает, что типа вот они там...
17: Ну все-все, ну, ладно, понятно. То есть, короче, то, что во сне было, то и наяву получилось.
16: Ну да, и просто когда я, ну понимаете, да, когда я проснулся, я рассказал этот сон жене.
17: Да.
16: Она говорит, да, интересная ерунда какая.
17: Да.
16: Вот. И потом, получается...
17: И ушла от тебя.
15: Подожди, а ты этот сон не мог просто постфактум придумать? Типа тебя так сильно эта история ошарашила, что ты начал искать ей какое-то дополнительное подтверждение, и сон этот придумал сам себе?
16: Да, потому что мы из небольшого города, и для нас вот эта вот вся история чужда, вот когда там...
17: Да. Ну все, да, понятно.
16: Это
17: да.
16: Традиционное отношение.
17: Ну, какое понятно. Отношение, вот деталь про 300 километров от Вологды имеет к истории?
15: Ну, как?
17: Просто чтобы погрузить в атмосферу?
16: Да. Они туда приехали.
17: А, понял.
15: Погрузить в атмосферу.
17: Тут оправдано все, ясно.
15: Нет, там все на своих местах.
17: Все.
15: Спасибо большое за
17: историю. Спасибо, Николай, за интересный рассказ.
15: Вообще.
17: Ну вот ты сам захотел такую тему.
15: Да нет, мне нормально.
17: Нормально?
15: Я с иронией отношусь.
17: Ну, давайте на две минутки еще.
15: Давайте
17: одного.
15: Еще, да, кого-то.
17: Прям времени в обрез, но тем не
15: две
17: менее.
15: Две минуты успеем.
17: Как зовут, откуда ты?
15: Алло.
16: Алло.
15: О, привет, как тебя зовут? Нет, давай привет. Дальше.
17: Не-не, мы добьем своего. Как зовут?
16: Привет, алло, привет.
15: Привет.
17: Как тебя зовут? Пятый
16: меня
17: раз!
16: Меня зовут Игорь, я из Воронежа.
17: Все, слава богу, разобрались.
15: Офигеть, ты как будто не спал всю ночь, а я не спал. Такой злой, но...
17: Просто я давно не напоминали. Вы набрали, сразу скажите имя, мы тратим время. У нас его нет. Все, пока, Игорек, получается, нет времени.
15: Вообще, пусть расскажет.
17: Давай, Игорь.
16: Так, понятное дело, что каждый день снится очень много снов разных. Вот, но постоянно мне почему-то снится периодически, ну как периодически, ну, короче, снится периодически один и тот же сон. Как будто я сплю, и мне стучится какая-то старая и страшная бабка в дверь.
15: Ага, с косой, вот. Да?
16: Ну, она не с косой, но она реально очень страшная.
17: Это страшно.
15: Нет, страшная бабка и говорит, когда за квартиру платить будет.
16: Открываю дверь, и она тянет эту дверь на себя, я пытаюсь ее закрыть. и в этот момент я просыпаюсь.
15: Офигеть, слушай, я если тебе так постоянно это снится, ну это знак уже какой-то. Заходи к нам в чат, тебе сейчас там растолкуют сны, ребята, вы там все специалисты по сонникам, ну потому что вам же надо чем-то в бухгалтерии заниматься, поэтому вы читаете это. Напишите, пожалуйста, человеку, растолкуйте, почему ему это снится.
17: И сейчас следующий дозванивается. Бабка старая звонит и говорит, да, снится каждый день сон. Ломлюсь к какому-то чуваку.
15: Он открывает...
17: И тут, говорит, слышь, подходит с той стороны, и тут я просыпаюсь. Да ёка, ломане.
15: Офигеть, подожди, но эта бабка прям с косой страшная. Ты ей хочешь дверь открыть,
17: она говорит, пока рано. Он не знает, с косой она или нет, он доходит до двери и просыпается.
15: А почему ты
17: знаешь, что бабка, кстати?
16: Потому что
17: я в глазок посмотрел.
16: Я сначала открываю дверь, вижу бабку, потом я пытаюсь закрыть, а она мне это не дает сделать.
15: Вижу бабку, так, потом внучку, потом жучку, потом и они все тянут репку. Реально, они рассказывают сны, как будто это SCP, вот это Foundation, знаешь, когда вот это вот. Если вы попали на объект 341, значит, вы оказались... в этом там.
17: Ну, вообще прикольная атмосфера, страшилки друг другу рассказываем. Давай, да, старик, я после этого вообще бы не спал, нифига, ждал бы бабку. Все, на паузу уходим.
18: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
19: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
20: Реклама. Реклама.
21: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
22: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
23: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
24: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
25: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
26: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Новое

0: Я тут просто в наших огромных залежах музла смотрю, этот трек лежит где-то у Дика Диклера, что ли, в папочке 20-летней давности, танцевальный хит. Думаю, а с чего бы я его поставлю? А я потом подумал, а что бы и не поставить. Глубоко, вообще, как же качает, несмотря на то, что 20 лет прошло.
1: Под водой глубоко.
0: На новом радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки. Здравствуйте. Всем привет, доброе утро. Салют 1 плюс 1. Кирилл Калинин, Райтраун на базе. На радио суперхиты и суперновинки на базе. Я всегда и даже сейчас залипаю на эти рилсы. Входит ли что-то там в топ-20, а в топ-10 нет, не входит. И они так на серьезке это объясняют. И меня всегда веселит, когда это делают не с какими-то нормальными вещами. Типа, входит ли салат оливье в топ там новогодних блюд? Да, входит.
3: В меня входит салат оливье.
2: Вот
3: вообще.
2: Я сейчас только смотрел, так. Входит ли там Гобзавр в топ-20 величайших блогеров. Да, входит. И там дальше. А Влад Савельев входит в топ-20? Конечно, входит. И объясняет еще, почему. Меня это всегда веселит. То же самое было там топ странных людей. Входит ли курящая бабка в топ-20 странных людей? Входит. А в топ-10 входит, конечно. И в топ-5. Я всегда в это смотрю. Меня так веселит. Не знаю. Очень весело. Мне нравится. Ставлю потряс, как сказал Спанч Боб. Он не лайк ставил, а потряса. Была серия, где он ходил, всем постоянно ставил потрясы, это большие пальцы. Ему говорили: «Спанч Боб, не шути с этим. Нельзя постоянно, если ставить потрясы, они обесцениваются». И у него потом в какой-то момент он поставил потрясы, и у него пальцы сломались. И он не мог даже держать лопаточку. Ходил там, короче, качал пальцы обратно, чтобы можно было опять ставить потрясы и вообще в целом жить с руками.
3: Смотри, ты на своем месте, я тебе потряса. Хочу просто на всякий случай напомнить. Ты реально на своем месте.
2: Потряса ставит.
3: Вообще не спал ни хрена, но такой поток сознания в башке.
2: Потряс.
3: Откуда я тоже так хочу? А то все, и там как топ куда-то бабка входит, потряс, Спанч Боб, И что? У него пальцы сломались, и бабка входит курящий там куда-то в какой-то список. Чего?
2: Я эту серию про потрясы пересматривал несколько раз. Кстати говоря,
3: ребята,
2: вот сейчас...
3: я вот в этом живу и работаю.
2: Да, и сейчас же у меня, я же подключил там это интернет-телевидение, и у меня там много каналов было, я рассказывал. Там есть канал, где показывают... по КД показывают только сериалы из игры, из вселенной «Игры престолов». То есть там показывают в начале 8 сезонов «Игры престолов», потом 3 сезона «Дома драконов», потом 1 сезон «Рыцаря семи королевств». И я нет-нет включаю, чтобы оно просто на телеке шло. И я уже, по сути, второй раз посмотрел «Игру престолов» по кругу. И знаете, вообще, со второго раза еще больше думаешь, блин, круто. Я вот тебе советую посмотреть. Я тоже.
3: Не люблю выдуманные миры.
2: Я тоже.
3: Интересно.
2: Я тоже так думал. Меня вот как бы, ну, не то что убедили. Я «Игру престолов» посмотрел спустя там 10 лет, как она уже закончилась. Но я все равно. Ну, если не выдуманные, вот тебе, пожалуйста, сериал про учителя и его напарника. Там невыдуманный мир, реальный вполне.
3: Угу.
2: И, кстати говоря, у этого сериала, насколько я понимаю, вот этот сериал про учителя и напарника, он, по-моему, типа топ-1 вообще всех сериалов по оценкам. Файб про него отдельный выпуск сделал. Ты чё?
3: Ладно.
2: Тоже прикольная тема. Вот.
3: Не, я если вижу фамилии Балабанов, Сигарев, там, Быков,
2: да.
3: Вот социальная драма, вот это все сюда залетает. Вот.
2: А это, Пореченков.
3: Вот. Нет. Ну, или «Бригада».
2: Ну,
3: я зациклился на одном, видишь. Да,
2: сколько в «Бригаде» сезонов?
3: Один.
2: А, один всего?
3: Да.
2: Ну, видишь, вот тебе просто, ты вот в зоне комфорта.
3: Да, да. Неинтересно уже стало что-то.
2: Да, я понимаю тебя. Я тоже вот, мне говорят, надо выбираться из зоны комфорта. Надо, нахрена вообще?
3: Чтобы
2: зачем?
3: Развиваться, расти дальше.
2: Ну, так и это никто не развивается, выбиваясь из зоны комфорта. Надо наоборот обстроить свою зону комфорта так, чтобы тебе в ней хватало и развития, и всего остального. Ну, допустим, если я вот не смотрел никогда «Игру престолов» и посмотрел ее, я это не считаю за развитие моей зоны комфорта. Я просто внутри нее до сих пор нахожусь. Я же лежал в этот момент и не делал ничего. Просто втыкал вот так вот.
3: Это как женщины говорят. Обычно проводишь.
2: Это как женщины говорят, вот это в компьютерные игры тупые играют, а потом сама «Великолепный век» вот так вот 40 сезонов. Вот так. Смотрят. Серкан-болот. Спасибо. Что?

0: Вот написали Right Run, вот ты говоришь про сериал «Учитель и напарника», а есть приквел сериала «Лучше звоните Солу», он еще в 100 раз лучше и драматичнее, хотя по старту скучноват. Ну вот я его начинал, мне вначале скучно показалось, я так понял, перетерпеть надо. Кстати говоря, Атар Кушанашвили даже говорил, что «Лучше звоните Солу» — это вообще, типа, лучший вообще сериал из всех, которых можно. Вот мы ему доверяем.
1: Авторитетное мнение, конечно. Вполне. Не, без иронии, без иронии. Мне
0: так
1: он симпатичен.
0: Надо вот, и все хочу... еще раз зайти в этот сериал, потому что я его начал просто сразу после того сериала, и там разные озвучки, и я не мог пока привыкнуть. Короче, песня, которую тогда попросила Севиль, лист вот этот, Дофамин. Нормальная песня, кстати, в итоге.
1: Шикарная песня, да.
0: Да, там очень стоит, вот, похвалили листа, я хочу похвалить отдельно человека, который сводил эту песню, потому что он там, конечно... все нужные и сильные моменты так выделил круто.
1: Я эту песню слушаю в свободное от работы время и хочу признаться, что это единственная песня за, наверное, год минимум или полтора. Со времен Кришны, которая меня качнула.
0: Это настолько редко,
1: да, настолько
0: у тебя происходит.
1: Настолько, да.
0: Ну, подожди, ты сегодня ставил вот, как это
1: песня
0: называлась?
1: Нет, это старая, это классика как бы.
0: Я куплю тебе дом.
1: Это... трудно применить категорию «качнуло» про «я куплю тебе дом». Не, из новинок.
0: Но вайб создает же.
1: Вайбово.
0: Да.
2: Новое радио.
1: Какой-то такой ритм, который заставляет ножкой топать.
0: Но это звук.
1: Не размазано звука... вот это, как у

0: что ли?
1: Я не свел.
0: Все,
1: да.
0: Что ли?
1: Да я тут увлекся.
2: Утреннее шоу.
1: Я увлекся, пока играла песня «Лист дофамин», я слушал вчерашний трек «Токсис и Доры», знак.
0: Тоже, кстати, неплохой, да?
1: Да, я и думал, что вот мне вчерашний трек тоже... Это шутка, я в смысле просто переслушивал, потому что мне вчера тоже эта песня понравилась. «Токсис» вообще приятнейший тип, конечно, максимально.
0: Да, реально, вот сын маминой подруги очень-очень воспитанный, реально прям... Да. Ну, хочется сказать, вот такие должны быть дети, знаешь.
1: Да, сразу же концерты, чтобы и зарабатывали много денег, как «Токсис». Блин, ему повезло, видишь, он прям с детства окунулся в это, поэтому молодец.
0: А ты во что окунулся в детстве?
1: Ну, в науку. Ну, что, шутки
0: как
1: шутками.
0: Слове говно, 6 ошибок сделал.
1: Я вчера, между прочим, вот, чтобы вы понимали, я выбирал себе, знаете, что вообще... Попробуйте догадаться. Смешное нижнее белье, сейчас скажете.
0: Пробку.
1: Нет.
0: Ну что выбирал?
1: Ну вот это вот. Чтоб разглядывать.
0: Монокль?
1: Нет.
0: Бинокль?
1: Нет.
0: Чтобы что разглядывать?
1: Ну вот разглядывать.
0: Лупу?
1: Нет, вот кладешь что-то и...
0: Микроскоп?
1: Да.
0: Чтобы зарплату свою увидеть.
1: Да, зарплату, наконец-то увидеть свою.
0: Чтобы количество денег на счету увидеть.
1: Нет, да там...
0: Ну, это интересно. Ну, это такой профессиональный какой-нибудь, полупрофессиональный?
1: Ну, какой-то, типа, я посмотрел, там за десятку можно полупрофессиональный такой. Типа, там есть за 3, за 4, но они детские. Но зато они продаются прямо наборами вместе с какими-то уже штуками, которые можно разглядывать. Но нет, я хочу как, вот, типа, там, купить и там изучать харчок, вот, там, ну, знаешь, или что еще можно изучать. Ну, я хочу, короче, реально заказать его и притащить на работу, чтобы мы что-нибудь вот поизучали микромир какой-то. Потому что я подумал, что там есть что посмотреть вообще. Вот, допустим, кто-нибудь придет, мы скажем: Олег, ну-ка плюнь. Мы изучим.
0: Нет, чтобы кого-нибудь из звезд попросить, там Сивиль, например, придет, и харчок Сивиль изучать. Интересно же.
1: Как это звучит вообще? Я не хочу это изучать. Можно? Вот Олега, да. Так, ладно, пробежимся по новостям быстренько. Наша постоянная рубрика 1 плюс 1 ньюс. Короче, смотрите, вот такая новость. Пермский воришка так сильно проголодался во время ограбления кафе, что сам себе приготовил шаурму, а про деньги в кассе забыл. Короче, мужик проник внутрь шаурмички, разбил там окно вообще камнем, но в первую очередь его заинтересовали не деньги, а он похавать просто хотел. Он что сделал? Он взял, приготовил себе шаву, реально. То есть он взял мясо вот это вот на лаваш, там разложил все как полагается, соус добавил, поел спокойненько. И решил даже на домой взять, заглянул в холодильник, там продуктов набрал и убежал, а про деньги забыл.
0: Да, в следующие несколько лет будет есть в другом месте, да. Очевидно.
1: Охранной системы в заведении не было, а поэтому о произошедшем его хозяйка узнала только утром, придя на работу. Значит, уже установили...
0: Да, они пришли, поняли, что ограбление, что соуса не хватает соуса, чуть-чуть.
1: Да.
0: Офигеть, и огурцов.
1: Он так хотел просто шавы, он и забыл даже деньги какие-то прихватить. Он просто хотел шавы по-человечески.
0: Может, правда, не было цели ограбить, просто...
1: Ну, да.
0: Поесть.
1: Он мог подойти, я не знаю, попросить, сказать: дайте, пожалуйста, я очень хочу шавы.
0: Так там никого не было, это же ночь.
1: Да, вот в этом проблема. А вот его и оправдывать, ну, оправдывать, конечно, не ходил, он отвратительно сделал, разбил там и так, но ты же иногда тоже идешь и вот думаешь: блин, шава, я вообще ради нее готов на все.
0: Ну, нет, если вот представить себя адвокатом, то можно как-то оправдать его, сказать: ну, шел человек, проголодался,
1: да.
0: Со смены шел.
1: Да.
0: Потом, ну, видит, никого нет, он бы рад постучаться там, попросить, но никого нет.
1: Да.
0: Он дверь подергал, все, потом маленькую дырочку, да, в стекле сделал, аккуратненько, снял ботинки, залез, сделал аккуратно шаурму и вылез, все.
1: Вот. А еще судья должен был так, типа, должен у него спросить: а какую шаурму он хотел? И адвокат такой: да в Софии. Он такой: а, в Софии оправдан, потому что там любой готов на что угодно ради шавы, ну, конечно. Так, ладно, идем дальше. Москвич чуть не сжег квартиру, пытаясь повторить трендовый фокус. В интернете уже не один год этот фокус летает.
0: Это фокус с сжиганием квартиры, вот этот тренд.
1: Да-да-да. Ну, там фокус со сжиганием вот этой бумажки из-под чая, которая догорает и потом взлетает вверх, и надо типа котика держать у себя в руках и смотреть, как котик офигевает от этого фокуса. А тут проблема в том, то, что, в общем-то, у него получилось. Но этот горящий цилиндр, он взлетел в натяжной потолок. и вспыхнуло все моментально. 32 тысячи рублей ущерб. Хорошо, что там дальше ничего не перекинулось, потому что, ну вот, повезло. Но это же натяжной потолок, это же вообще пожароопаснейшая вещь. Он же еще плавится, наверное, вот так вот, прям как... палочка из-под чупа-чупса. Ужас просто. И еще следом новость тоже про кота. Кошка угнала машину в Казахстане. Каким-то образом кошка, значит, ну, понятно, каким она забралась в салон через открытое окно, но каким-то образом она умудрилась сдвинуть машину с места. Вот вы, автомобилисты, расскажите мне. Вот тут видео есть, значит, просто машина стоит на месте, потом начинает ехать, врезается в стену, и в этот момент из переднего окна выпрыгивает кот, и все. Как она это сделала?
0: Ну, смотри, если ключи были где-то неподалеку, теоретически, наверное, она могла нажать на кнопку старт-стоп.
1: Нет, там не там машина, у которой нет кнопки старт, это какая-то старая. Там,
0: просто кошка, может, в армии там была водителем.
1: Какая-то старая иномарка.
0: Какие-то навыки у нее есть.
1: Не, ну, она могла, типа, если с ручника снять, и она поехала, нет?
0: Нет, конечно, нет.
1: А как она тогда? Как это произошло?
0: Может быть, машина не стояла на скорости просто, она просто покатилась, а там в этот момент была кошка. Да? Я даже не знаю.
1: Ну, буквально вот кошка завела...
0: А какая это была машина? Кошкаен?
1: Да, да.
0: Ребят.
1: Завел машину, поехал в 9-м микрорайоне. Молодой. Да, это вот у кошки потом интервью брали. И вы думаете, это весело? Хороший
0: был
1: Марк. Это печально. Да. Так, ладно, тут новинки есть. Клава Кока и Джонни.
0: Ой, скорее, давай слушать.
1: Журавли.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Джонни.
1: Новинки есть. Клава Кока и Джонни.
0: Ой, скорее, давай слушать.
1: Журавли.
2: Новое на новом.
3: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.

0: Тут заголовок, значит, я просто боюсь его пропустить, сори, он улетит. Я даже боюсь эту новость открывать. Тут написано: первоклассники оказались бытовыми инвалидами. Это насколько, типа, уже буллинг молодого поколения переходит вообще, типа, они скоро будут говорить... Этот годовалый ребенок не может по дисковому телефону позвонить даже. Да, это
1: спросил
0: вообще...
1: у годовасика, который час, он даже да. по стрелкам не знает.
0: Не может определить вообще.
1: Просто мы такими не были.
0: Ребенок только родился, я ему говорю, да иди яичницу себе по-человечески приготовь, а он не может, бытовой инвалид вообще.
1: Что-то ме плачет.
0: Да газовая плита и крутит, и ничего не происходит. Они реально уже дошли до того, что первоклассник... Короче, ладно.
2: Спасибо за ваш разговор про харчок под микроскопом. Я ем. Спасибо за информацию.
0: Спасибо.
2: Приятного аппетита.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
1: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
2: К чистоте во всем стремитесь
1: и старайтесь сильно не сорить.
2: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: и Райтраум.
1: Ну что, 8-495-232-16-32. Мы сегодня ваши сны обсуждаем. И ваши сонники, которые вы там интерпретируете, ваши вещи и сны, которые сбываются потом. И вообще, может, вы в это не верите? Звоните, короче. Просто давайте общаться. Рот дали нам, чтобы общаться, а не туда просто вот.
2: И есть туда.
1: Ну, это...
2: В него.
1: Есть можно и через трубочку, а через трубочку не пообщаешься уже.
2: Или вот, смотри, хорошая какая. Приснился сон, что делают тест на беременность, и там две полоски. Проснулась, побежала делать тест, и там две полоски. Ждали целый год этого. Хорошая новость, хорошая.
1: И там две полоски, я так не ожидал. У меня уже
2: понял, что я барсук.
1: Живот на восьмом месяце, а я такая подумала, блин.
3: А я думаю, что ж такое? Это самое, стакан можно поставить.
1: Да, да, да.
2: Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Откуда вы?
4: Алло, привет, привет.
1: Привет.
4: Саня звать. Я с Омска.
1: Саня Сомска. Сомска. Ну рассказывай, ты человек, который явно верит, да, в вещи и сны?
4: Да, есть такое, верю. Бывает, сбывается.
1: Расскажи, какое сбылось. Ну, только вот прям суть основную.
4: О, что сбывалось, не помню. А какой вещи
1: сон? Видимо, сильно тебя впечатлило. Да, ну был просто, ну, да, а какой не помнишь?
4: Ой, который не помню, давненько был. Еще в 10-х годах снился, помню, что будет обвал на бирже по нефтяным этим.
1: Что ему снится? Там человеку снится, что ему бабка страшная в дверь стучит. Этому снится там кто-то, там какие-то смерти. Этот обвал на
2: нефтяной бирже. Никогда бы не подумал, что такая история из уст Сани Сомска. Биржевой обвал.
1: Сани меня звать.
4: Да,
1: ну,
4: да,
1: приснилось,
4: да.
1: Биржевой обвал, там в битки надо там. Ну и чего в итоге? Реально случилось?
4: Ну да, потом до двадцатки упало за этот, за баррель, и все, стоило что-то 80.
1: Все, а по поводу индекса Dow Jones тебе ничего там не снилось, какие там
4: нет,
1: надо, может, акции?
4: Нет.
2: Да, индекс NASDAQ.
1: Да.
2: Ну ты крутой, конечно.
4: Я не шарю.
2: А ты следишь за котировочками там, да, за инвестициями, за стоимостью барреля, вот это все держишь на контроле.
4: Конечно, отдельный канал, все там смотрим.
1: Офигеть. Подожди, а как это влияет на твою жизнь конкретно? Вот там, допустим, 100 долларов.
4: Да никак не влияет.
1: Никак, просто интересно тебе.
4: Да, никак не влияет. Да, так, листаешь, смотришь.
1: Подожди, а баррель это вообще сколько вот в литрах? Чтобы понятно было.
2: Баррель — это бочка просто.
1: Буду, Олег,
2: бочки
1: спасибо.
2: Сколько литров?
4: Бочка, я там, не знаю, там 1000 литров, может, на тонну.
1: И 1000 литров — это баррель?
4: Не знаю, надо загуглить.
1: Подожди, ты с 2010 года следишь за ценой доллар к баррелю, как привязан, но не знаешь, сколько баррель это?
4: Да не особо не слежу, я сон вспомнил, слышу, и тема дня интересная.
1: Все, понял.
4: И вот вспомнил такой вот сон, да.
1: Ладно, ну ничего давай тогда пока.
2: 159 литров.
1: 159?
2: Да, это емкость.
1: Да, как Пермский край.
2: Литров.
1: 159 регион.
2: А, все, понял.
1: Ну или 59. Мне казалось, в какой-то момент я его, если дальше начну спрашивать, он такой, да я вообще что-то нефть такое даже и не знаю, честно говоря. Я думал, он так начнет уже. Ну, баррель он не знает. Олег принес мне сосиску в тесте, а я отказался. Спасибо, я просто уже поел, Олег. Я не хочу, правда. Но это было очень великодушно с твоей стороны, я это запомню. Ну, когда потом буду мемуары писать.
5: Это деньги Кирилла все равно.
1: Не буду мемуары писать.
2: Я спонсирую
1: писать.
2: Хавчик коллег.
1: А что ты мне тогда колу не купил или что-то, мороженку хотя бы? Сгоняй еще. Кирилл, дай ему 1000.
2: Вот все, разрулил Артем. Спасибо.
1: Алло.
2: Не знал, куда косарь пристроить.
1: Алло. Алло.
6: Алло.
1: О, хорошо, что подождали. Здравствуйте.
2: Давайте знакомиться.
6: Здравствуйте.
1: Здрасте, как вас зовут?
6: Ксюша.
1: Ксюша.
2: Ксюша, очень приятно. Я Кирилл, это Артем Владимирович.
1: А, да, вы в каком классе в данный момент учитесь?
6: В пятом
1: классе. Снятся вам уже какие-нибудь сны, вещи?
6: Нет.
1: Не снятся. Допустим, а давайте так вот. Вот по часам вы можете определить, сколько времени, но не по электронным часам, а которые со стрелочками?
6: Да.
1: Вот. А что там в интернете тогда пишут, что вы не умеете?
2: Ну, что ваше
1: только...
2: поколение, не
1: да, что
2: конкретно.
1: Вас только обоюнда на уме и всякие там тра-ла-ла-ла-тра-ла-ла. А вот, оказывается, умеете. Ксюша.
2: Сложно, ну, много сложно для ребенка. Подожди,
1: у тебя
2: в шоке.
1: Есть сквиш?
6: Да.
1: А слайм?
6: Нет.
1: Слайм уже не тема, потому что, да?
6: Да.
1: А что сейчас тема? Расскажи, что вот купить из игрушек, чтобы быть вот типа в тренде на одной волне? Сквиш просто не хочется.
6: Дамплинг.
1: Хочется... Дамплинг, вот, отлично.
2: Что такое дамплинг?
6: Это пельмень, сквиш.
1: Да, это такой пельмень, типа булочка вот эта паровая большая, но в виде сквиша. Короче, это сейчас хайпит, да, это брать?
6: Да.
1: Все, ясно. Тогда ладно, спасибо тебе за звонок. Ксюша, хорошего дня.
2: Это ладно.
1: Я уж не стал.
2: Конечно.
1: У нее эмоции так на целый. Алло, привет. Алло.
0: Алло, да, здравствуйте.
2: Телефоном.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
0: Екатерина, сострожила Рязанскую область.
1: Екатерина, смотрите, надо сон растолковать. Ну, я даже не буду спрашивать, верите вы или нет, скорее всего, верите. Нужно растолковать сон, смотрите. Приснилось мне на днях, значит, что, короче, я вот шел и нашел деньги, миллион долларов. И они, короче, ну, там миллион долларов. И потом я этот... А потом я проснулся, у меня нет миллион долларов.
2: Это к чему вот такой снится? Да. Как вы думаете, Екатерина?
0: Ну, снится, что ты бомж.
1: Нет, я
2: Артему снится, что он бомж, просыпается, и правда бомж.
1: Да, на Казанском просыпаюсь, от меня воняет.
2: Артему снится, что он на радио работает, шоу какое-то у него, просыпается на Казанском.
1: Нет, подождите. Как мне может присниться, что я бомж, если я миллион нашел? Ладно, подожди, что должно присниться, чтобы я потом проснулся богатым?
0: Ну вот мне обычно снится быки, когда за мной гонятся.
1: Быки.
2: Так, вы потом просыпаетесь, и у вас что, деньги, да, прибавляются?
0: Ну да, ну обычно там какое-то наследство там.
2: Обычно какое-то наследство там, да.
1: Абсолютно.
2: Типичная история, да, просыпаешься, наследство.
0: У меня обычно происходит так вот.
2: Давай. А чем вы занимаетесь, Екатерина? Где работаете?
1: Коридой.
0: Самозанятая, бухгалтер.
2: Вы бухгалтер, здорово.
1: Тогда, ну ладно, тогда давайте пока.
2: А вы сидите в кабинете или дома работаете?
0: Нет, я сижу дома с кофеечком на коленках.
2: Понятно.
0: Кофеечек сидела.
2: Ну, обязательно кофеечек. И все равно дома, но вы конечно. В шапке все равно.
1: Ну, конечно, в шапке.
0: Ну, шарфом.
1: Шарфом. Да, я же говорю, там котик на коленках сидит и на эту шапку посматривает и думает. И пока спала, не знала, что если ты играли с шапкой.
2: Екатерина, ну, спасибо вам за звонок.
1: И пока, Екатерина.
0: Спасибо вам большое.
2: И вам, да.
1: Короче, теперь стремимся, чтобы нам приснились быки какие-то. А мне один раз быки приснились, я подхожу, подошел, говорю, что быкуете-то? Нормально, общайся.
2: И тебя избили во сне.
1: Да. Я и проснулся тоже весь мокрый. Ладно, короче.
2: Дождь шел в квартире.
1: Да. Вчерашняя песня «Токсис» и «Дора», «Знак». Она мне очень прям понравилась, реально.
2: Там цензурить надо ее?
1: Нет, Олег уже там все сделал. Новое радио.

0: Не знаю, мне прям очень нравится. Вообще. Круто. Токсис Лего, конечно, реально.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
5: Тебе

0: бизнесу быть.
1: .банк. ао. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: С 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: читаю тут огромное количество сообщений ваших снов, которые вам снятся, вещи, сны и так далее. И многие вот девушки там даже и пишут, что вот мне постоянно, у меня сны сбываются, что-нибудь снится плохое, оно постоянно там исполняется. А у меня вопрос, а вы почему бездействуете тогда? Ну, то есть, смотрите, я смотрел фильм... пункт назначения, вот. И там им постоянно что-то виделось, и они делали все, чтобы этой ситуации не произошло. Вам что-то снится плохое, вы такие, ну, у меня вещи и сны, они все сбываются. И вы ничего не делаете, чтобы предотвратить это плохое. Какая, где осознанность вообще хоть какая-то человеческая? То есть вам снится, что кто-то там, ну, рипнется там или что-то. Предотвратите это просто и все.
1: Ну, а это если Майкл Джексон, например, снится, и он умер.
0: Ну, это тогда...
1: Что ж мне в прошлое отправляться?
0: Нет,
1: теперь?
0: Ну, так это смотри, это, если бы он тебе приснился там за месяц до того, как он умер...
1: То что бы я сделал?
0: Ну, иди труби во все, как-то говори, там, Майкл Джексон, я все видел. Ну, неужели? Вот я бы, допустим, был уверен, что я вот, у меня все сны, вообще сны, вещи все сбываются. Мне приснилось, что ты умер. И я такой, типа, сижу просто такой. Ну, посмотрим, забудется или нет.
1: Нельзя вмешиваться в ход событий.
0: А как это нельзя?
1: Менять вот это, да, все вот как предначертано так.
0: Это в этой, вселенной, а в параллельной вселенной может быть все наоборот.
1: Однажды приснился Прилучный. После того, что было, он обязан теперь на мне жениться. Ленка пишет.
0: Подпись Агата Муцай. Так, ладно, я подумал, может быть, немножко мимикрировать под бухгалтерию, ну, типа, чтобы вы подумали, что я свой. Я вот поставил песню «Доры», но это было для тех, кто на заводе работает, конечно, чтобы заводчане подумали, что я свой. Хотелось бы еще как-то немножечко какой-то стрит-кредибилити от бухгалтерии получить.
2: Новое.
1: За 300 тысяч.
0: Да.
1: У бухгалтерии нет столько денег.
0: У бухгалтерии есть все деньги.
1: О, кстати, про бабки. Лайффак, подожди, да, быстренько. Давай. Я, может, вы знали, я реально недавно узнал. Вот эта оплата улыбка есть на многих этих, как называется-то, терминалах.
0: Да.
1: Оказывается, можно не только этим банкам зеленого цвета оплачивать, а привязывать карты других банков и платить улыбкой по терминалу, который установил этот банк.
0: И как это ты должен стоять на кассе, и те сырки пробили, и ты стоишь, как Шакил О'Нил, вот так улыбаешься?
1: Нет, просто вот так лицо в камеру показываешь и прокатывает. Там не надо улыбаться, да, это условность.
0: Видишь, это вот не для нас, мы вот не привыкли улыбаться просто так.
1: Ну, вообще-то, нет,
0: из
1: поэтому
0: чего
1: там
0: бы мне...
1: Да. С угрюмой Харри можно стоять, все равно оплата проходит.
0: Знаешь, я когда вот покупаю iPhone за 140 тысяч, у меня не до улыбок, мне я не хочу. Мне говорят, улыбкой оплатите, а это не натягивается.
1: Как ты будешь улыбаться, когда тебя заботит одна почка, которая, да, осталась.
0: Да.
1: Ну, короче, а ребят, пользуйтесь реально, если вас тоже заботит скорость оплаты чего-то, если у вас не этот банк. То есть по зеленому терминалу можно желтым банком оплачивать.
0: Ну, в метро я, кстати, рылом своим оплачивал.
1: В метро удобно, в ту же секунду срабатывает.
0: Просто идешь, типа, и все. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Технологии, да?
0: Вообще.
1: А у них в Европе таких нет.
0: Да. Ну да.
1: Не, реально в магазин приходишь, и там типа, а у нас вот только Visa, типа MasterCard не работает. Ну да. Это зачем? Это куда?
0: Да, ну вообще.
1: А у нас, вот у нас удобно, ни Visa, ни MasterCard не работает. Сразу понятно, что...
0: Ты знаешь, вот я особенно как пользователь айфонов, у меня вообще ничего не работает. Реально. Я вот, у меня даже кишечник не работает. Вот, ну настолько вот.
1: Сочувствую.
0: Как у нас у пользователей айфонов, мы вот мучаемся, не можем. Так, песню я тут заболтался. Для бухгалтерии.
1: Фу, хрена себе.
0: Да я что-то тут папку листал с музыкой.
1: 32 года песни.
0: Да?
1: Капец.

0: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Услышь весь радио. Новое. Что это?

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Вот Константин написал, репа хочется очень. Вообще легко. His bombs are sweaty, dicks weak, bombs are heavy, swimmer on a sweater already, must get his... Ладно, я устал.
3: Да, ребята, такая активность у Артема небывалая, конечно. Я не помню такой за последние месяца
2: три. Да, у меня просто нормальное настроение.
3: Режим агонии у организма из-за того, что он не спал практически.
2: И это тоже. Но и в целом я как-то начал проще относиться вообще в целом. Я подумал, что реально, ну, многим людям хуже, чем мне. И что вот мне из-за этого теперь стонать, плакать?
3: А тебе хуже?
2: Вообще надоело
3: тебе
2: вставать в 6 утра.
3: В чем тебе
2: просто
3: плохо-то? У тебя вообще все хорошо.
2: Ну да.
3: Денег только нет.
2: Денег нет, да.
3: Ну а деньги, оно что?
2: А оно же, за деньги счастье не купишь. Самые крутые вещи в мире, они бесплатные. Ну, Steam-контроллер 20-ку стоит, да. Ну, компик 500 000 стоит. Ну, а и телек. Ну, и все же, а остальное это все... Когда ты компик покупаешь, видишь, есть вероятность игры бесплатно. Там есть определенные...
3: Ну, как любовь, дружба, там, все это бесплатное.
2: Подожди.
3: Ну, Олег, нет, только есть что... и платное,
2: Олег,
3: конечно.
2: Твою шутку только что за сосиску в тесте похвалил. Ты хочешь сказать, это бесплатно?
3: Нет, значит, дружба. Олег, за эфиром произошел такой диалог. Олег оценил шутку Артема и похвалил его. Я говорю, ничего себе, говорю, тогда сам себе покупай сосиски в тесте. Олег сказал, Артема одну шутку я полюбил, а твои все с них всегда ржу. Вот
2: да,
3: так
2: это
3: вот.
2: Он, конечно, за сосиску в тесте.
3: Нет, он сказал, что это не из-за того, что ему сосиску в тесте купил, а просто объективно. Реально, а что, Олег, скажи.
4: Все верно.
3: Точно? Да, все мои шутки ты ржешь с них?
2: Да.
3: Побожись.
2: Ничего себе.
3: Век воли не видать. Сказать.
2: Ну, это вот хоть посмотришь на одного человека, который со всех твоих шуток смеется. А, ну и Даша СММ сейчас еще. Вот они вдвоем вокруг Кирилла бегают и хихикают.
3: Да.
2: И у Кирилла там публика сразу вообще.
3: Да, два человека у меня публика.
2: Да.
3: Но зато какая преданная.
2: Это правда.
3: Про сны я читал с удовольствием ваше сообщение.
2: Да.
3: Вот Виктория написала. Смотрела дофига детективов. И ночью приснилось, что в спокойной ночи малыши Хрюша, Каркуша и Степашка это вовсе не они, а криминальные авторитеты Череп, Штырь и Граф. Ну, вот такой сон, например.
2: А что, это все? Концовка сна, типа?
3: А что, не смешно Череп, Штырь и Граф? Она думала, что Хрюша, Каркуша, Степаша это на самом деле не Хрюша, Каркуша, Степаш, а Череп, Штырь и Граф. Смешно, смешно.
2: Но
3: едем
2: это...
3: дальше.
2: Даже Олег
3: промолчал. Нет, даже Олег не улыбнулся.
2: Да, а это уже, считай, у Олега смешинка у него там...
3: Низкий, ну, да. Низкий смеховой порог,
2: хочется сказать. Легко, легко рассмешить Олега.
3: Так.
4: Попробуй.
2: Рассмешить тебя?
4: Да.
2: Да там, типа, вообще, что угодно. Но просто сейчас не хочу. Вон, он улыбается. Видите, легкотня вообще. Чего? Чего ты залил?
3: Да читаю, продолжай читать. Это же как вообще, про как мини-рассказы.
2: Да. Как-то приснилось. Стою я, значит, дома у окна, смотрю вдаль на поселок. И бам! Вообще, я прям гриб ядерный. Вижу, как ударная волна движется на меня. Как только доходит на меня, я просыпаюсь весь поту. Вот, не понравилось. Прислал сообщение. Человек с ником «Пьяный еж».
3: Да, интересно, о чем там было после? Вот жалко, что проснулись раньше времени. Или вот тут. За два дня до операции снился сон, что врач вынул мне челюсть, а я ему типа говорю, что это вообще-то мои зубы, и вставляю ее обратно.
2: Да, как бы ты ему сказал, интересно.
3: Во время операции случилась остановка сердца, но откачали. Все норм.
2: Это во сне остановка? Значит, не вещий сон, не сбылось. И что, история тогда отстой полный? Не сбылось же, не вещий сон. Мы сегодня вещие сны обсуждаем, вы не путайте, пожалуйста.
3: Так, приснился Виктор Цой, так.
2: Ага. Ну ты свои сны-то зачем читаешь?
3: Нет, мне Толик Цой снится.
2: Да.
3: После этого он должен нам...
2: Об этом ты расскажешь в следующем выходе.
3: Да.
2: Новое радио.

Вот написала сестре, приснилось, что я поймала рыбу, типа к беременности. В этот же день увидела две полоски. Но написала бы уже, в этот же день родила. Что уж, зачем это две полоски? Что уж. Господи, и следующее сообщение сразу же после этого. Приснилось, что ловим с подругой рыбу. Она на тот момент была беременна. Бэ-бэ-бэ. Вы... Короче, там половина истории про то, что беременность, рыба, беременность. И ты читал, помнишь, там что-то рыба, беременность, две полоски, рыба, беременность.

0: приснились две полоски, и на следующий день поймал огромную рыбу. Вот это другой разговор уже. Вот это смешно. Реально, что-то у всех там эти рыбы, и у всех там что-то. Ну, потому что, смотри, как говорится в пословице известной, рыбку съесть, и вот...
1: Не верю людям и рыбам еще.
0: Да, и не верю людям и рыбам. И оно там переплетено, потому что, короче, ладно, это сложно. Но я надеюсь, мне рыба никогда не приснится, потому что я рожать пока не готов, честно говоря. Что я ловлю рыбу.

0: супердолгая версия, что ли?
1: Видимо, да. Вот написали, ага, рыба, а то, что задержка 2 месяца, она не в курсе была. Но, видимо, видите, они вот любят интерпретировать какие-то сны потом в происходящие события. Обязательно. Я не знаю, как так. Ну, просто так приятнее потом.
0: Но иногда, конечно, такая каша в голове. Ты реально в обычной жизни не думаешь ни об этих людях, ни об этих каких-то ситуациях. Но в голове это все как-то аккумулируется.
1: Ага, и еще, скажи, Анджелину Джоли ни разу голую не представлял.
0: Ну
1: и вот. Где-то, значит, думаешь все-таки.
0: Не, какой-нибудь не Чак Норрис какой-нибудь. И сроду вообще ему было всегда пофигу. Нет, он там что-нибудь куда-нибудь идет в моей голове. Мы с ним дружим, с Киркоровым втроем.
1: Да. Но...
0: Идем на футбол.
1: Ну, с Киркоровым вряд ли, конечно.
0: Ну, так уж.
1: Да. Уж, конечно, не придумывай.

0: Radio.
1: Где это было? Приснилось три полоски, на следующий день наловил беременных рыб.
2: Такое тоже
1: нормально,
2: бывает, да.
1: Пожалуйста.

0: Мне понравилось, что эта история со сном, рыбами и родами после этого уже мутировала в анекдот про ведро раков, потому что тут уже как только не интерпретируют эти сны. Вот, пожалуйста. Жене зебра приснилось, боюсь тест на беременность покупать. Приснились беременные рыбы, на следующий день, на это не будем. Приснилась рыба, а у нее икры целое пузо, на следующий день переходил дорогу по пешеходному переходу. Вот. Однажды приснилась рыба, на следующий день получил леща от бати. Муж говорит, приснилась беременная рыба, на следующий день купил штаны Adidas. Это вот все пишут. Тоже про Adidas тут пишут. Приснилась рыба, через 5 минут выпустила и берет. Так, ладно, это тоже не надо. Короче, мутировала эта история. Мне понравилось. Приснились беременные кроссовки, Adidas проснулся рыбой. Блин, я обожаю такой сюр, мне нравится. Короче, тут я заметил, я сегодня прям это бодрый, потому что я не спал.
1: У тебя рот не затыкается, да. 7.07
0: по Москве.
1: Я почти
0: не спал, и вот это вот огонь.
1: Ты двух песен даже
0: какая-то
1: подряд не поставил. Реально, да. Стопорни, малек, дай люди передохнут.
0: Потому что еще вот эта ночью вот эта рефлексия была, вот что надо работать, стараться. Я сегодня стараюсь, работаю. И я вот понял, что не надо сильно особо стараться, можно приходить просто втихонечку, потому что вот начальство заподозрило даже, что я...
1: Что ты гашеный.
0: Да. Пишет, ты что, бухой, что ли? А я вообще, когда я пил последний раз, то я даже и не вспомню. Ну все, я буду, хотите, давайте.
1: Поставь песню, давайте, да, просто посидим.
0: Так две песни уже проиграл.
1: Две?
0: Да.
1: Две двухминутные?
0: Нет, какой Джастин Тимберлейк, там 5 минут была, и не мига, еще 3 минуты. Это вы что-то расслабились.
1: Давай все звонки тогда принимай.
0: Давайте, 8495-232-1632. Звоните, обсуждаем сегодня ваши вечные сны, вот. Сбываются или нет. Просто как-то, ну, бодрые, а что? Видите, привет, всех привет. По-разному кроют осенью. Алло, да, привет.
2: Алло.
0: Привет. Привет, как тебя зовут?
2: Я Анар.
0: Анар. Рассказывай, пожалуйста, Анар. Ты вещи и сны снятся тебе?
2: Вещи и сны, да. Нет, мне не снятся вещи и сны. И вообще я полностью с тобой согласен.
0: Что это все барахло.
2: Барахло.
0: Конечно.
2: Абсолютно.
0: Они притягивают, да, просто действительность к снам каким-то, которые...
2: Согласен.
0: Ну вот, допустим, давай представим, что вот тебе приснилась рыба, что ты рыба поймал.
1: Беременная рыба.
0: Да, беременная рыба.
1: Твои действия.
0: Да.
2: Ну, значит, наверное, завтра встречу гаишника, который будет палкой полосатой махать.
0: А, смотри, вот тоже. Круто. Ну ладно, ну спасибо.
2: Это с полосками связано. Ну где рыба, там полоски.
0: Да,
2: я
0: да, да.
2: Аналогия,
0: ну,
2: такая.
0: У них так, видимо, да, и получается. Да. Подожди, Кирилл, да, тебя что, прям совсем не повеселило вот это вот сообщение, где, которое последнее? Приснились беременные кроссовки Adidas, проснулся рыбой. Вообще тебя не повеселило?
1: Нормально, это смешно.
0: Это смешно прям. Короче, ребята, накидывайте еще разные. Ладно, пока, Анар, давай, чтобы все было. А ты не тот, который стример, Анар? Ты другой?
2: А, да, наверное.
1: Нет, он из Каспийского груза.
2: Похож, да.
1: В Каспийском грузе. Анар зовут.
2: Да. А то тоже мое имя взял, да.
0: Тоже, да?
2: Они просто... Да, они за мной повторяют.
0: А ты откуда? Откуда ты вообще?
2: А, Карачаево, Черкесия, город Черкес.
0: Ничего себе. Ты там через интернет слушаешь или на FM?
2: Нет, я вот за рулем еду, вас тут слушаю. Вообще
1: круто.
2: Каждое утро.
1: Черкесский новое радио есть. Круто, мы очень рады.
0: Редко с юга звонят.
2: Нет, у нас здесь все есть. У нас все есть. Порт Семимарей, вообще,
0: да?
2: Что угодно.
0: Самая дальняя южная точка, откуда обычно звонят, это Ростов, типа, вот там вот потом уже как-то не звонят ребята почему-то.
2: Я всех сделал, я всех перепрыгнул.
0: Все, вот красава. Так. Давай, пока, Анар, чтобы все там было.
2: Удачи.
0: Пока. Так, давайте еще.
1: Анар, это же вес, я проверил.
0: Да?
1: Да.
0: Ну все тогда. Так, давайте еще как-то.
1: Анар, это же вес, я проверил.
0: Да?
1: Да.
0: Ну все тогда. Так, не звонят нам.

0: Челябинск, Вячеслав.
1: Ну что тебе сегодня снилось, Вячеслав?
2: Слушайте, вот расскажу вам такой сон в детстве в моем, он мне запомнился на всю мою жизнь.
1: Давай.
2: Был сон во сне. Вот такое редкое явление, но оно бывает.
3: Бывает, да, такое.
2: В общем, я сплю, и мне снится, да, мне снится, что у меня появился компьютер персональный, просто компьютер.
1: Угу.
2: Это было настолько моей мечтой, я просто тогда ошалел. И во сне думаю, ну такого быть не может, ну это, наверное, сон.
1: Угу.
2: И во сне я просыпаюсь, смотрю на свой стол письменный, и он там стоит. Как бы вроде я обрадовался, думал, это не сон, я все поверил, что это правда. И потом начинаю размышлять опять во сне, ну откуда он появился, ну не может быть.
1: Угу.
2: Просыпаюсь, и даже было страшно смотреть на этот стол. И, естественно, компьютера там не было.
3: Не было.
0: За что вот мозг с нами так, а? Жестоко.
3: Мне в детстве тоже постоянно снилось, как я иду по улице и нахожу прям много мобильных телефонов. У меня там и Sony Ericsson, и все. Я такой счастливый в этом сне был. А потом просыпаюсь, и ничего нету. Вот этот старенький Engage, который уже плохо работает. Ну, мне понравилось, ты рассказал такой сон, который после 60 снится проснулся, а он... Ну, ты сказал...
0: А у тебя было, когда...
2: Ну, тогда было лет 10.
0: Ну, во сне идешь, типа, в туалет писать, а ты не в туалете, на самом деле.
3: Конечно, было.
0: А у меня не было.
3: Не было? Не, у меня было. Да было у тебя тоже. У тебя это и не в детстве только было, понял?
0: Ничего мне не было, ни в детстве, ни сейчас.
3: Было.
0: Ни сегодняшней ночью.
3: Мне кажется, такое хоть раз в жизни у всех было.
0: Погоди, давай, что было?
2: Вот во сне пытаюсь от кого-то убежать, а не получается. Что-то я не бегу как надо. Почему-то.
0: Главное от себя не бежать, старичок. Вот это самое.
3: Потому что не убежишь. Ты можешь переехать, но ты все с собой багаж берешь. Ладно, давай пока. Ладно, давайте по-честному. Плюс ставьте в чат, у кого было что-то типа вот во сне, как бы, ну вот.
0: Ну, я вот минус ставлю, не было, потому что никогда вообще.
3: Ну, потому что ты врешь просто нам.
0: Я без сна описывался просто.
3: А. Это другой разговор.
0: А что ты думаешь, почему кресло теплое после меня?
3: Да, ну, после тебя всегда теплое почему-то. Это у тебя так печет, видимо, с шуток, которые там с этих... Реально, на него садишься, на кресло, оно кипяточное просто. Вот пишут, конечно, было, но вот хоть по-честному. Первый отборочный.

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем, мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.

0: пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое радио.

0: на новом радио.
1: Блин, вот вы мой пыл притушили под конец эфира. Я теперь не знаю, чем заниматься. Были какие-то идеи, у меня все они сгинули.
2: Да
1: просто.
2: Посидим, поболтаем, сообщения почитаем. Приснилось, что у меня мужская писька.
1: Это тебе приснилось?
2: Нет, Наталья! Еще вот человек пишет, что не замечали, что во сне слабо бьешь и медленно бегаешь. Вот, это очень точно. Я вспомнил, что мне очень часто снится, что я с кем-то дерусь, махачи. И я там...
1: Ну, с кем-то, кто не даст сдачи там.
2: Нет, там я как раз наоборот. Там я, ты че, и я там прям в таком свете, я прям вообще там... Кикбоксер лютый.
1: Ну, конечно.
2: Но не могу никак морду набить, потому что как-то то ли кулак как-то, то ли в него проваливает своего морда, то ли слабо. Ну и потом бегу.
1: А в твою прям нормально.
2: Не, в мою не попадают в моих снах. Ты что там, я против троих.
1: То есть такая у вас драка. В твою не попадают, а ты очень слабо и медленно бьешь.
2: Да, да, да, да.
1: Ну прям вообще Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat, да. И бегаем мы все медленно и не можем убежать. И когда нас настигает маньяк, мы просыпаемся. Зачем так мозг? За что?
1: Еще, кстати, я замечал, когда во сне же довольно реальные ощущения от каких-то, ну, причем раз от раза. Иногда прям реально, иногда нет. И вот когда прыгаешь с какой-то высоты, прям даже дух захватывает по-настоящему, как в жизни, но ты во сне все равно. То есть я понимаю, как мозг генерирует какие-то ситуации, но как он генерирует ощущения от этого. Потому что я вот, допустим, я когда плаванием занимался, у нас были вышки, я там с 10 метров прыгал, и это прям вот так вот у тебя заходит. И во сне ты те же самые эмоции. То есть он как будто ощущения из воспоминаний тоже берет. Ну, короче, я не знаю, как объяснить.
2: Удивительно, невероятно.
1: Вообще, мозг такая штука, как разобраться-то?
2: Может, мото послушаем?
1: Да нет.
2: Почему?
1: Уже было.
2: Добро было.
1: Добро было.
2: Два добра было за сегодняшнее утро.
1: Давай что-то... Ну, просили какой-то рэп.
2: Да, давно не было рэпа.
1: Нужен какой-то рэп настоящий. Ну вот, тогда давайте такой.
2: Ну что? Настоящий.
1: Настоящий рэп.
2: Рэп, да. It's another one of them bad boy classics. It's your boy Mario Winans. And my man Timothy.
1: Get right. Какой-то перегруз еще, да?

0: пишет даже, что басы лютые. Я не знаю, почему она такая. Послушай, Кирилл, в наушниках. В этом бас-бусте. Слышишь, она хрипит,
1: да, бас-бустер.
0: А что делать, не переключать же?

0: Ну, кстати, вот вас никогда не удивляло, чем они стирают вообще эти простыни и полотенца в отелях? Ну, они всегда идеально кристально чистые. Ну, мы же их не такими оставляем очень часто. Они в чем только и не были, эти простыни. И ты все равно приходишь, а она кристально чистая и идеально. Чем они их стирают вообще? При какой температуре? В вулканической 1000 градусов?
1: Я не слышу тебя, я слышу только лишь Полину.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть миллион рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
7: 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
12: Какая хорошая песня, да, звучала до рекламы? Сережка Лазарев, Полина Гагарина. Мы с Артемом заслушивались вообще просто. И единственное, только я так вот более-менее знаю творчество Полины Гагарина, как будто тут веселая песня у нее была году в 2015-м последняя.
13: Какая?
12: Я имею в виду, по-моему, там что-то «Танцуй», там что-то такая была.
13: Ага.
12: Я просто больше не припомню.
13: «Мама, я танцую под нашу басу».
12: Абсолютно верно. Вот это же Полина Гагарина знаменитая. Я спросил у Ясеня, какие самые часто встречающиеся слова в песнях российских поп-исполнителей.
13: Да.
12: Естественно, на первом месте «я», «ты», «мы».
13: Ну,
12: ну а как же?
13: Это уже, считай, 90% песни.
12: Это песни Сережки Лазарева. Так, потом, значит, на втором месте по частоте, как ты думаешь, какое слово?
13: По частоте, в смысле, по чистое или частоте?
12: Да, по чистоте, да.
13: По чистоте.
12: Все, молодец.
13: Второе слово, ну, любовь.
12: Естественно, все. Потом
7: сердце.
13: Ага. И потом пьяный без вина еще.
7: Душа, слеза, мечта.
13: Ага.
7: Вот, молодые нейрокомпозиторы, берите, на вооружение.
13: Там уже из этих слов можно песню
7: я
13: составить.
7: Я тебе говорю, потом время и настроение, день, ночь, утро, сон, снова внезапно. Снова, да. Ну и остальные там, небо, свет, звезда. Вот смотри.
13: Танцы под луной.
7: Я, ты, мы, это любовь и сердце, слеза, душа,
13: ну,
7: мечты.
13: Ну ты хотя бы.
7: А. Я... А нет. Ты мое сердце, я твоя душа, катится слеза, а впереди мечта.
13: Ну вот.
7: Значит, не свет на небе, это все звезда, дождь идет с утра, ночь...
13: Ну, нормально.
7: Ну, плюс-минус, да.
13: Это фишечка. Это
7: плюс
13: зацепка.
7: Там среди самых популярных слов «мама», «друг». Не в смысле «мама», «друг».
13: «Мама», «друга».
7: А «мама» через запятую «друг». И,
13: «мама», «друга». Это ей же песня.
7: И
13: любовная.
7: Одни из самых редких в этом топе «окно», «бар», «ресторан».
13: «Бар» — это редкое? Скажите, ну, нет, это
7: редкое из самых популярных, имею в виду. Естественно, «я», «ты», «мы» на первом, дальше «любовь».
13: Ну, это...
7: Ну, да. Сейчас реально. Забери у Димы Лорена слова «бар», «ресторан».
13: Да, и все.
7: И он говорит, а как я буду?
13: Конечно, и все, и песня сразу же не пишется. Я, конечно, весь эфир думаю, как вот я сейчас приду домой, и вообще я просплю, наверное, до вечера, потому что сегодня какая-то бессонница странная была. Я до двух сидел в телефоне, а потом еще два часа минимум просто ворочался. Но вот из минусов у нас сегодня обучение, вот программе, в которой мы сидим. Оно запланировано 3 часа где-то. Я же надеюсь, что оно будет, ну, минут 15 максимум вообще. Это
7: ну,
13: вот
7: ты же в ней все знаешь, потому что у тебя вообще нет вопросов. Поэтому посидишь 15 минут, да пойдешь.
13: В этом вот и я думаю, что можно выйти просто.
7: А такие два тупоря, типа Дика Диклера и меня, мы будем с конспектами до вечера сидеть.
13: Да!
7: И я потом в конце, часов через 8. В итоге скажите, как песню ставить там?
13: Да,
7: вот так,
13: да, да.
7: Такие вопросы.
13: Надо это, надо вот как считалочка была, надо сделать. Спасибо Кириллу и Мише за наше счастливое детство.
7: Да. Они просто у нас в коллективе Эви и Райт Раун. Это самые...
13: И Вадим Данилин.
7: Нет, Эви и Райт Раун самые модные, шарящие за все тренды,
13: за все
7: мемасы. Эви разговаривает только мемами и комментариями из Инстаграма. Они все работали на этой программе, они все знают идеально. Ну, Артем, понятно, идеальный априори.
13: Конечно.
7: Эви тоже, несмотря на то, что...
13: Есть, да, некоторые определенные вещи.
7: Да, но и при этом она тоже идеальна. Одни мы, два... Какое-то прям слово какое-то у меня на языке, но его нельзя...
13: Мы тупых.
7: Ну, да.
13: Ну, да.
7: Мы тупые с Мишей. Старперы, ничего не понимаем, они шарят. Steam Deck, Warcraft.
13: Steam Deck вышел почти 10 лет
7: назад. Да ты его через слово просто вплетаешь.
13: Steam Controller,
7: Steam Deck, вот это все.
13: Steam Controller и Steam Deck — это разные вещи. Steam Deck — это приставка, а контроллер — это...
7: Only shit in my ears. Я даже не хочу это знать. Я жду GTA, все, я ее пройду, и снова будет пылиться PlayStation. Да. Все, ничего не знаю. Значит, завелся я под конец.
13: Ну, конечно. А что, бухой, что ли, ты?
7: Это не мои, это к тебе вопросы от начальства. Ко мне таких вопросов нет никогда. Потому что про меня все ясно.
13: Ну, конечно. Ответ – да.
7: Ребят, я на самом деле более-менее неплохо выражаю свои мысли. Но после 15:00 я не живу до этого времени. Я как Гарик Харламов в этом плане. Но так получилось, что я работаю утром.
13: Ну, как Гарик, только в этом плане.
7: Я знаю, мне как стыдно, когда я не могу предложение сформулировать. Я потом еду и корю себя за это, но мозги не работают.
13: А у меня наоборот.
7: А у тебя наоборот.
13: Нет, у меня всегда, но с одним условием, что днем надо поспать. И тогда я могу и утром формулировать мысли как угодно, и вечером. Вечером даже еще лучше. Но вот обязательное условие — поспать днем. Часто такое бывает, я на съемки какие-то приезжаю, мы снимаем типа несколько пулов, и я разогреваюсь там, знаешь, только к середине первого или ко второму. То есть первый, как правило, я там просто вот так вот, ну никакой. Потом вот я ловлю кураж, и начинается уже. А вот первые, как
7: я
13: правило,
7: я даже поспрашивал, вот вчера разговаривал с коллегой, я говорю, ты вот во сколько просыпаешься? Она говорит, в 6:30.
13: Ага.
7: В 6:30, у нее рабочий день там с 9, с 10.
13: Кто?
7: Ну, какая-то с Машей я разговаривал.
13: Я не знаю.
7: То есть она все равно в 6:30 просыпается и не гундит, сидит до 6 вечера.
13: Ну, им-то надо вот это вот наладить.
7: У них сложная там тоже работа с деталями связана, с материальной
13: ответственностью. Они лего собирают.
7: 8 часов люди работают.
13: Да.
7: Ты полпрограммы, как и я, тратишь на гундеж.
13: Да.
7: Не стыдно перед людьми?
13: Вообще
7: мне чуть-чуть стыдно.
13: Мне вообще нет.
7: А что, почему?
13: Потому что мне есть чем сравнить. Я же рассказывал, что когда у меня была физическая какая-то работа обычная, я на ней не уставал больше. Я уставал, может быть, даже меньше, чем в эфире. Потому что проблема эфира в том, что ты за 4 часа, типа, ты отдаешь себя всего полностью туда, и ты выходишь в 11 утра из эфирной студии, и у тебя ничего на себя не остается. Ты выходишь как пустая колба какая-то. Тебе надо еще жить целый день, целую жизнь вообще. А у тебя нет ни эмоций уже, ничего.
7: Поняли? Поэтому дальше там сидите на своих работах.
13: Нет,
7: обычно.
13: Я к тому, что все работы сложные. Тут определенная сложность есть. Мозговая деятельность, она тоже сильно перегружает. Да. Но я говорю, вот я когда работал на стройке типа по 12 часов 6 дней в неделю, единственная усталость, которая у тебя была, это физическая. А физическая усталость снимается, блин, сном, и все. А там ты просто, тебе говорят, делай, ты делаешь.
7: Неси
13: говорят,
7: вон
13: это
7: палку.
13: Ты делаешь. Да, и ты просто пошел, принес. Или там пошел, просверлил, пошел, прикрутил. Это трудно, но это трудно физически. Все-таки мозговая деятельность, она...
7: Не менее сложна.
13: Не менее, может быть, даже и сложнее. Потому что тут в дурке пришлось вот лежать.
7: Сложнее она или проще, узнаем уже завтра, дорогие друзья. На сегодня достаточно.
13: Да.
7: С вас хватит, все. Да. Мы пошли, что там дальше
13: сейчас там работать. Ребята, которые в шахтах нас слушают, ну, в радиохабе, потому что там, ну, наверное, ловят.
7: Они вряд такие, ли FM
13: ну,
7: там ловят.
13: Ну, спасибо, Райтраун, нам вообще тут легко сейчас очень сильно. Вылезает грязный весь.
7: Да, или в доме на печи там парни на металлургических комбинатах.
13: Вот это вот он кует меч вот так вот. Вот
7: да, на радио сложнее работать, да.
13: Вот так молотком вот этим вот, как в средние века. Так же до сих пор делают?
7: Да, вы абсолютно верно ты описал работу металлурга.
13: Да, ладно, пока, все.
14: Прогноз погоды на новом радио.
15: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
16: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
17: Достаточно знать адрес надежного производителя.
18: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
19: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
20: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться, улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио. Ну, не понедельник, и уже хорошо. Других успокоительных в начале нового рабочего дня у меня для вас пока что нет. Дальнему Востоку отдельного доброго вечера. Нам легкого рабочего дня и супер хитов, супер новинок гору под настроение. Вадим Данилев здесь. Проходи, ложись. Здравствуй.
2: Новое. В темном коридоре вещи, понятые где-то в пробке, но на сердце много три.

0: we go. В эфире нового. Тем временем ввести самозапрет на социальные сети перед сном хотели бы 7 россиян из 10. Практически 70%. Еще 28 хотят запретить себе ночные походы к холодильнику. Антитренд у 19% россиян — это покупать фитнес-абонементы, так как потом практически ими не пользуются. Вот по поводу социальных сетей на ночь глядя, знаешь, буквально каждое утро желание ввести запреты, и каждый вечер эти самые запреты мы снимаем. Мы или не мы?
1: Эти треки были новыми.

0: новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое радио.

ну, хочется. Шведский отель ищет волонтеров, которые будут смотреть на северное сияние и жить в окружении оленей. Отель, расположенный в Лапландии, это несколько стеклянных иглу посреди глубокого леса. В обмен на бесплатное проживание от вас ждут уход за северными оленями и повседневное обслуживание территории отеля. Не беспокойтесь, сможете устроить глубокий ретрит наедине с природой. Свободного времени будет предостаточно. Вариантов заезда сразу два. С ноября по январь или с февраля по март. Еще из плюсов, в таком холоде выгореть абсолютно, пишут, невозможно. Поэтому, а чё нет, если да? Северное сияние. Никогда не видел северное сияние. Наверное, это красиво все-таки.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
5: 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио.

0: все о любви, да, о любви. Суперхит его Вернова прямо сейчас. Ну, кто про что, а Данилин, конечно же, про деньги и все прочее. А любовь приходит и уходит, потому что повара в России зарабатывают уже до 500 тысяч рублей в месяц. За год их средняя зарплата выросла больше, чем на 50% из-за острого дефицита кадров, выяснили в одном там агентстве. Да. А в Москве опытным поварам предлагают до 280 тысяч рублей, а в топовых заведениях до 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей в месяц. Вы что, офигели? Нехватка специалистов уже вынуждает рестораны упрощать меню и отказываться от сложных блюд. Но это, мне кажется, вообще шикарная, прекрасная, универсальная профессия повар. И деньги зарабатываешь, и готовить ничего на дом не нужно. Знаем мы несколько таких поваров. Дома вообще не готовят. У них кухня исключительно как музей.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 2. Новое радио.
3: Нынешние первоклашки оказались бытовыми инвалидами, но об этом немного позже. Сейчас же продолжается время, выделенное на раскачку и все прочее. Под настроение. Аккурат тебе, твои любимые суперхиты, суперновинки нон-стопом без рекламы на 20 минут. Наслаждайся. Расслабляйся. Вадим Данилин тоже тут. Привет всем!

0: радио.
1: Моя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Бриана Грейс и Тиеса Beautiful Places. Суперхит в эфире нового. Как и обещал, рассказываю подробности, новости. Ну, для... Давай я буду все это просто расскажу. Комментарий здесь излишне. Первоклашки оказались бытовыми инвалидами. Учителя столкнулись с детьми, которые, внимание, не умеют сами переодеваться, не умеют завязывать шнурки и даже ходить в уборную без помощи взрослых. Психологи связывают это в том числе с феноменом бежевых мам. Ой, как бы я хотел, конечно, обсудить тему бежевых мам, но, к сожалению, увы, яхта, это невозможно. Вот. Бежевые мамы – гиперопека, при которой родители стараются оградить ребенка от любых трудностей и в итоге делают за него даже самые простые вещи. Ну, тему суперхитов, очень хочется это обсудить. Тему суперхитов, суперновинок на новом очень скоро продолжат. Суперновинка от Сивиль, Артика, Асти, Бриллиант, Бервульф, пицца и не только. Оставайся рядом.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные.

0: YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Vintage Culture со своим суперхитом Lost в Вернова. А новости из мира кино подоспели, причем такие, знаешь, за которые можно просто гордиться. Наш дорогой любимый Юра Борисов, да-да-да, тот самый Юра Борисов и Кара Делевинь сыграют в режиссерском дебюте самой Сальмы Хайек. Фильм будет называться «Арена». Я не буду рассказывать, какой там сюжет, но продюсировать ленту будет прям вот сплошная череда мировых имен в новости. Продюсировать ленту будет Анджелина Джоли. Пока не говорится, когда именно выйдет фильм, но то, что Юра Борисов, Кара Делевинь, Сальма Хайек, Анджелина Джоли. Ну, мне кажется, мы продолжаем захватывать этот мир. В том числе и Голливуд. Удачи. В эфире же нового очень скоро Даша. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» от группы «Мумий-тролль». И не только. Оставайся рядом.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечит.

Смиритесь. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: Дорожное простым. Автомобиль от ООО «Пиаста» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений. На

0: партнеры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Любви, это Мэри Гу заново, суперхит в эфире нового, но и продолжение тем любви всего вот этого вот, новость о том, что оказывается зумеры, самые молодые люди, самые, что ни на есть, молодое поколение. Зумеры предпочитают ходить на свидание, внимание, в одиночку. Молодежь устраивает соло-дейтинг. Они ходят одни в кафе, музей или на прогулки, чтобы отдохнуть от информационного шума. Некоторые дарят сами себе цветы. Это способ замедлиться и побыть с самим собой. Кажется, они начали что-то додумывать. Да, это все новости к данной минуте.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3.
1: Новое. Кстати, владельцы айфонов, вышла новая операционка. Говорят, что она ускоряет старые айфоны до 80%, начиная с 11-го айфона. Время проверять и продолжать наслаждаться осенними суперхитами, суперновинками нового радио. Музыка, которая согревает и делает настроение. Вадим Данилин тоже здесь. Всем огромный привет, приятного аппетита. Продолжаем.

Это Лирика Зиверт после меня, суперхит на новом. Ну и новость для всех курильщиков, прекрасная новость для всех курильщиков о том, что бразильская вакцина против никотина может блокировать зависимость непосредственно в крови. Иммунизатор находится в доклинической стадии и стремится устранить ощущение удовольствия, вызываемое сигаретой. Ну и, конечно же, все это пока разработки, наработки, возможно, в скором времени появятся и в аптеках. Ну а Минздрав и Новрадио предупреждают о том, что курение опасно для твоего здоровья. Бросай ты эту привычку жуткую. 30 минут музыки без рекламы. Сразу после небольшой рекламы. Приятного аппетита.

0: Плитницы Джасмоб. Милый дом. Все нужное в нем.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: погоду. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое

0: новое радио. Новое радио.
1: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печаль.

0: я никак-то не подумал об этом. Искусственный интеллект уже начал экономить россиянам до 10 рабочих часов в неделю, а вы все продолжаете плакаться. Выходит, где-то на 2 часа в день меньше. Чаще всего искусственный интеллект используется для поиска информации, подготовки текстов, анализа данных и создания презентации. Поэтому почти половина россиян справляется с рутиной быстрее, а каждый третий получает больше времени на сложные задачи. Ну, правда, при этом, знаешь, не было печали, купила баба поросят, называется. Каждый третий сэкономленные часы направляет на дополнительные какие-то свои задачи. Но нет просто расслабиться, да? У тебя становится больше времени, можешь посидеть на маркетплейсе или где-то еще, а ты берешь за новые задачи. Нафига? Вот скажите мне, нафига? Ты мне же мем вспомнился про этого школьника. Ладно, не об этом сейчас, скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. Реклама.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат». АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. В социальных сетях завирусился мультсериал для кошек и собак «Си Лук». Называются короткие смешные истории про тюленей, которые привлекают питомцев звуками и специальной световой палитрой. Теперь ты знаешь, чем занять своих кошек и собак, чтобы они попусту не лаяли просто. Это все новости «Всегда на минуте». Возвращаемся к нашим суперхитам, суперновинкам. 20 минут без рекламы. Данилин тоже тут. Всем привет. Привет.

0: Это NU, его суперхит «Никто». В эфире нового программисты, инженеры и квалифицированные рабочие возглавили рейтинг самых престижных профессий этого года в России. Никогда бы не подумал. Согласно новому исследованию, первенство удерживают, конечно же, айтишники. За них проголосовали 17% опрошенных. На втором месте с результатом 8 расположились инженеры и рабочие высшей квалификации. В первую очередь, рабочие высшей квалификации. Кто это? Это проектировщики, это строители, это сварщики и это токари. Ну, в принципе, логично, то те профессии, где искусственный интеллект тебя вообще никак не заменит. Поэтому лишний раз напоминаю, что если у тебя есть возможность пойти на кого-то переучиться, то учись как раз-таки на эти специальности, где ручками нужно работать, а не головой. Так, и столько же голосов набрали топ-менеджера, замыкая тройку лидеров, врачи и военнослужащие. Интересно, что взгляды на престиж у мужчин и женщин разделились. Россиянки значительно чаще отдавали глаза за айтишников, руководящие должности и медицину. А мужики отдавали преимущество инженерным специальностям, рабочим профессиям, госслужбе и военной службе. По-моему, я даже задавал такой опрос. Если тебя заменят на ИИ, на какую профессию ты пойдешь учиться? Да, не будем повторяться. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится вместе с новинкой от Лирика. Не лето, Олег Майами, также будет и не только.
1: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карлом. Рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом».

0: Земля своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Новое — это вот.

0: календарь суперхит на новом. Впервые вижу, чтобы самый что ни на есть легкий вопрос вызвал ступор у слушателей, и они не знали, что на него ответить. А вопрос был простой. Самый что, что делать, если в твоей семье завелась транжира? Кто-то говорит, что нужно разговаривать. Нет, ребят, тут разговор уже не помогут. Если человек уже как бы не теоретически, а практически твои деньги тратит. Напоминаю, транжира — это тот, кто тратит больше, чем зарабатывает на самом деле. Вгоняя в долги не только себя, но и всю свою семью. Вот. Ни одного дельного совета пока не пришло. Как только будут, так сразу объясню, расскажу, напишу, в эфире расскажу. Единственное, что несколько сообщений пролетело о том, что транжиры — это были бывшие. Ну, то есть на корню рубить, я так понимаю, да? Тратишь много денег — развод.
1: Эти треки были новыми.

0: 5 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО.ООО.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: продолжает стоять очень остро. Что делать, если в твоей семье завелась транжира? И не обязательно это должна быть жена, как показывает статистика. Мировая статистика. Транжирами бывают и мужчины, и женщины. И плюс-минус тратят одинаково. Так вот, пару сообщений хочу прочитать. Нет, я три хочу прочитать. Одно сообщение, во-первых, оду мне. Давно не было оды. Вадим, если бы вы были коучем модным, я бы подписалась и деньги отдавала. Но все по факту. Девочки как птички, мужчины, как всегда, слонеры. Но я коуч в эфире же. Вы можете прямо вот скидывать мне деньги на карту сразу и слушать эфир, но в радио. У нас тут все интересно всегда показывают. Так, это что касается меня. Дальше. Пока человек сам не захочет закодироваться от этой фигни, ничего не поможет. Пишут ни разговор, ни угрозы, ни запреты. Триггернуть должно конкретно. У каждого свой триггер, а у кого-то их нет. Делаем вывод. Одного лекарства для всех нет. Ну, значит, правильно люди пишут все-таки. Нет, я с этим не сталкивался на самом деле. Правильно люди пишут, что здесь один-единственный выход из ситуации, если человек транжира, просто с ним разводиться, потому что другой ничего не поможет. Возможно, это и как раз-таки триггернет его или ее. И вот Дмитрий пишет: жена у меня транжира. Серьезно с ней говорю, только когда начинает перегибать палку, я это ощущаю. Одним словом, лишу денег и буду давать только мне оплату коммуналки и на еду. Действует. Вот, мотайте на ус. Лишать денег. Просто лишать денег. Другой вопрос: у кого должны быть деньги в семье? У того, кто зарабатывает, или у того, кто тратит? Но не об этом сейчас.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 6.
1: Новое. Золотой комментарий от слушателей по поводу транжирства в семье связан с раздельным бюджетом. И все, вопрос решен. Каждый тратит столько, сколько зарабатывает и больше не может. Идеально просто. Раздельный бюджет заставляет держать супругов в напряжении. Пост выложил в нашем мессенджере, кстати. Зайди, почитай, прокомментируй обязательно. Вадим Данилин тут с тобой еще один час.

0: Бруно Марс со своим суперхитом. Не успел я начать тему, если в семье появилась транжира, что с этим делать, как подоспела новость. Но мы как более-менее разобрались, что здесь только... Очень серьезно нужно к этому вопросу подходить и расходиться в этом случае. Новость пришла о том, что на одном там маркетплейсе начали требовать у клиентов подтверждение доходов, если они слишком много тратят. Да, например, заблокировать кошелек могут за оплату товаров на сумму больше 20 тысяч рублей за раз. А разблокировать его можно, только предоставив справку, 2 НДФЛ или другие документы. Ты представляешь, да, что ты тратишь денежку своего мужа, своих денежек нет, а тебе заблокировали аккаунт. Как прекрасно, как замечательно. Зато все деньги теперь в семью пойдут, а не твои какие-то маленькие сиюминутные хотелки. Идеально просто. Я просто обеими руками за, чтобы это на всех маркетплейсах такое было. Заблокировать, если большие суммы тратятся от женского пола.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: 1+.

0: смиритесь. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. Ставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.

0: торговый центр «Арбат». Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

smell.

0: навсегда.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
1: Новая музыкальная игра нового радио.
2: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
3: Реклама. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
8: 18+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
10: Битва

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Это Post Malone со своим суперхитом на новом. Заходил сейчас ведущий выходного шоу Макс Астахов. Рассказал много всего интересного, кстати, про Post Malone, чего я не знал, хотя по профессии должен был бы. Но про всех не уследишь, за всеми. Например, то, что артист из очень богатой семьи и долгое время представлялся бедняком. Но это другая история, рассказывать ее не мне, а моим коллегам, наверное, уже через 10 минут. Не забывай, сегодня вторник, а значит, ровно в 6 вечера очередной выпуск проекта моего коллеги Данила Михайлова «Что было раньше». Музыка, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. До сих пор слушатели, спасибо огромное, очень приятно вспоминают прошлый выпуск. Выпуск прошлой недели, я был в гостях, ставил свой плейлист. Очень приятно, ваши комментарии и комплименты. В общем, не пропусти, а я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

сюда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

день зарплаты на работе как-то вот себя комфортнее ощущаешь. Хотя в любой день тоже все прекрасно и замечательно, тем более через часик у нас ЧБР до того момента исключительно фреш из суперхитов и суперновинок, как ты любишь.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: В гостях у меня певица Юля Савичева.
3: Привет.
0: Юля, привет. Бывают вообще случаи, вот можешь мне рассказать, когда ты можешь на кого-то наругаться, накричать?
3: Я в жизни бываю плохой девочкой. Ну, сначала, конечно, я поговорю с человеком. Иногда это бывает матом.
0: Должна была показать ребенка, была на обложке, и вы очень долго время отказывались
3: и
0: не показывали.
3: Так. Было, я помню, только то, что мы с моим мужем заранее сказали, что ребенка мы не будем показывать. Макс об этом знал. И как хотите это называйте, но это выбор каждой семьи.
0: А как ты относишься вообще к хейту в свою сторону?
3: Скажи, пожалуйста, а зачем вот эти грязные трусы вываливать наружу?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна цыпленок табака в кавказском маринаде, охлажденный, всего 239 рублей 99 копеек за килограмм. Лучшая основа для вкусного ужина без хлопот. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 9 по 22 сентября. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83. Тельный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцен.

0: sport93.ru.
1: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах оптик-центра до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Моя игра. Моя игра.
3: Это вот это.

0: довольно бюджетный подарочек. Прямо сейчас можно закаты подарить вообще без вопросов. Зари на новом радио. Андро, Эльман, Тони и Мона симпатично сообразили на четверых. Такой вот квартет прекрасный, замечательный. Мы же во Фрештоке предпочитаем соображать на двоих. А, собственно, что мы соображаем, это обычно по пятницам выходит.
1: Фрешток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрешток.
2: Суперновинки чарт ИВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрешток.
2: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Новое радио.

0: Elden Man на новом радио. Феникс, понимаешь ли. Кстати, я уже, наверное, рассказывал, но повторюсь, Маршмеллоу, он не только интернет-виртуальный герой и такая огромная зефирина, он еще и в компьютерных играх умудрился раздавать концерты. Мы же будем раздавать суперхиты и суперновинки, точнее, преимущественно суперхиты. Через 10 минут будем слушать крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было, в проекте «Что было раньше».
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: В Магнитогорске 8 вечера.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бам! Вторника, значит, мой любимый спешл. Проект «Что было раньше». Будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, ребятушки. Данил Михайлов на базе. Эвичка Дорогуша принесла свою порцию. И сегодняшний выпуск называется... Ну, в общем-то, мы его решили... Мы решили послушать свои любимые треки, но почему-то они нам кажутся вот прям на максималках какими-то прям вот.
1: Нелюбимые. Я для себя трактовала это твое aesthetic education как треки с классными, красивыми аранжировками.
2: Все так.
1: Красиво музыкальные. Текст где-то за душу берет. Вот что-то такое, эстетично, вот высокодуховно. На русском языке, естественно.
2: Да.
1: Вот сегодня исключительно русские композиции, вот которые ты слушаешь и думаешь, ну как?
2: Не, почему исключительно русские? Нет, совсем нет, этого не было в задании.
1: Ты сказал только...
2: Нет.
1: А ты думаешь, я по приколу принесла только на русском языке?
2: А я и смотрю, думаю, это что-то...
1: Нет, ты сказал прям... только на русском.
2: Короче, дорогуша, давай пока подбивай еще песенок, я не говорил
1: так,
2: только на русском.
1: Так, тогда и переобувайся.
2: Переобувайся.
1: Ты сказал на русском. У меня даже
2: не
1: записано на русском.
2: Я на русском.
1: Сказал.
2: Я не говорил.
1: Даже в посте у меня написано на русском, потому что ты сказал на русском.
2: Пост никто не читает, поэтому плевать на него абсолютно.
1: Ты переобувашка в воздухе. Ты реально думаешь, я бы принесла просто только треки на русском языке, если бы ты мне об этом не сказал?
2: Да не говорил я
1: ты
2: такого.
1: Ты так и сказал.
2: Не говорил
1: у меня
2: такого.
1: Так и было в заметках записано.
2: Короче, ребятушки, aesthetic education, все дела, не только на русском ни в коем случае. И вот сейчас мы послушаем песню, которую написал морской пехотинец.
1: Все,
2: морской
1: отстань.
2: Пехотинец 50 лет назад написал, и вот так вот нежно она звучит.
3: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Не говорил я на русском.

0: Дорогуша, не уходи.
1: Нет, все, теперь ставь, я буду подбивать зарубежные треки свои. Вот вещай, представь, что у меня нет.
0: Окей, я не могу этого сделать, но тем не менее придется заполнять тишину, которая была бы непременно, если бы Дорогуша, соответственно, покинула здание. Ребятушки, мы сегодня в проекте «Что было раньше» на Новом Радио слушаем треки, которые нам кажутся вот прям эстетически на пике, в том числе и на английском языке, и даже будет, может быть, что-нибудь из стиля френч.
1: Ладно, я тебе это прощу только из-за того, что у тебя, что ты молодой папашка, и у тебя этот могло что-то попутаться в голове.
0: Нет,
1: только из-за этого я тебе прощаю
0: в полном
1: эту
0: порядке.
1: Подставу.
0: А, значит, что ты знаешь о группе «Браво»?
1: То, что я ее принесла.
0: Да, ты ее принесла. Но я решил поменять трек, потому что эта песня, которую ты принесла, уже звучала неоднократно. Мы слушали Жанну Агузарову с удовольствием, мы слушали Валерия Сюткина с удовольствием. Даже Евгения Осина мы слушали с удовольствием, который в группе «Браво» короткий период тоже успел посолировать. Так вот, знаешь, в 91-м году, когда Сюткин пришел к ним, они его приняли как родного, потому что он пришел вот с этой песней. Слушаем.
1: У нас есть выбор?
0: Есть.
1: Да слушаем, конечно.
0: Я даже оставил интро.

0: мессенджер Гранкина пишет, что за бредятина играет, а ей хочу сказать, на ваше мнение Гранкина я клал с прибором. Это правильно, что было раньше. Мы сегодня слушаем наши с дорогушей треки. Соответственно, можете нам ничего не подсказывать, но оценить качество композиции, пожалуйста, добро пожаловать в...
1: Как его там? Мессенджер.
0: Мессенджер.
1: Все верно.
0: Мессенджер нового радио. Будем рады общению. Так, ну что, мы продолжаем слушать музыку?
1: Да, что дальше?
0: Дальше у нас швейцарский дуэт. Швейцарский дуэт. Вот что ты знаешь про Швейцарию? Сыр, да и все, да и только, мне кажется.
1: А чоколад?
0: Швейцарский чоколад. Ну и бельгийцы, наверное, обидятся на тебя.
1: Ну и пусть обижаются.
0: Ну и пусть обижаются, бог с ними. В общем, два парня встретились давным-давным-давным-давно, 80-е, там, в самые ранние. Один из них дворянских там корней, с родословной до 10 века.
1: Ага.
0: И делал он следующее. Он просто кучу телевизоров друг на друга ставил, и ему казалось, что это вот эстетически красиво. А другой говорил, что ты тут фигней маешься, да, я стену закрашу, и вообще все будет прекрасно и замечательно. В итоге, как водится, они потом начали в студии мутить. К нам
1: что
0: пришло
1: надо?
0: Руководство, что случилось? Все хорошо?
1: Ну, заходите,
0: ну,
1: заходите. А, вы прощаетесь с нами.
0: Да?
1: До свидания. А, нет, так заходите тогда. Что за сквозняк, еще продуть, не дай боже кого.
0: Так вот, и голос. Обрати сейчас внимание на этот глубочайший баритон.
1: Угу.
0: Даже Вадичка позавидует, Данилин.
1: Это нужно штук 20 сигарет скурить за раз. Ну, мы осуждаем курение, естественно.
0: Осуждаем жестко, да.

0: кстати, можно было бы миксануть с Грейс Джонс, да, и ее аккордеоном.
1: О, да.
0: Неплохо бы получилось. Сегодня у нас Aesthetic Education, плейлист на новом радио. Дорогуша, я смотрю в список, который ты принесла, и я очарован.
1: Еще бы ты был не очарован.
0: Конечно, потому что, ну, собственно, ты вот просто прям моя половинка-половинчатая. Но я хочу группу «Моральный кодекс» поставить все-таки другую песню, которая не столь известна, но не менее любимая. Вот, например, в клипе на следующую песню они впервые использовали компьютерную графику. Представь себе, это 89-й год. Выглядит довольно любопытно.
1: Как ты завуалировал.
0: Да.
1: Мне еще нравится в таких случаях говорить своеобразно.
0: Именно так. Но звучит просто волшебно.

0: «Другая песня» группы «Браво» играл. Она так очень понравилась. «Я то, что надо».
1: Да.
0: Он примерно несколько раз об этом говорит. Используйте. Используйте для того, чтобы в своих амурных...
1: Кинуть на стену подруге жизни ВК.
0: Для амурных своих похождений. Я думаю, что это очень романтично будет. Кому-нибудь спеть на ушко. Очень,
1: ну и, кстати,
0: да.
1: Вот видишь, мы уже двух русских таких вот эстетов послушали. И Сюткину Валерии, и только что Сергей Мазаев. Мне, кстати, доводилось общаться и с тем, и с другим.
0: Угу.
1: Приятнейшие впечатления. И вот насчет Мазаева. Когда он побыл, значит, в гостях, потом убыл, следом прибежали тиктокеры. И они, а это кто? Что это за мужик такой? И вот выглядывают в окошко, смотрят, как он садится в серенький Феррари, стартует, и они такие, о, какой ты, видимо, непростой мужичок-то. Вот. А вообще он, ну, в МГУ учился, на экономическом, помимо того, что он в музыку там на всех инструментах планеты играет. И у него так быстро работает мозг, что ты просто не успеваешь угнать.
0: Музыкальное образование.
1: Соглашусь, у меня его нет, поэтому, соответственно, козырнуть нечем. Альбиночка пишет, что ж, придется рекламу ждать, чтобы, значит, куда-то там из машины удалиться.
0: Пользуйтесь.
1: Пользуйтесь, скоро продолжим.
2: Первый отбор

0: Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте moose.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня»
11: в торговом зале.
10: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто

0: podstar.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. У нас сегодня aesthetic education, то есть если переводить...
3: Эстетическое образование.
2: Ну, типа. Ну, то типа. Есть просто красивая музыка. Понимаете? Не то, чтобы мы не хотели заморачиваться с темой. Нет, просто красивая музыка.
3: Ну да, и немножечко фактуры мы добавляем к каждому треку. Вот, например, следующая песня, она принадлежит парню с очень трепетным фальцетом. Tell me why. Помнишь?
2: Очень трепетно.
3: Джимми Саммервилл, да-да-да, Бронски Бит, все дела. Так вот, у него есть ведь и другие песни.
2: Конечно.
3: И мы о них не знаем, соответственно. Но я решил...
2: В смысле не знаем? Элина Коффман точно знает.
3: Элина Коффман знает его альбом 89-го года, а потом как он... Ну, это уже и Мудрик знает.
2: Он причем не уверен, что он вообще сам в контексте всего происходящего, но она и Мудрик 100%.
3: Так вот, когда я чекнул следующую песню на ютубчике, увидел большое количество русских комментариев. Ну, комментариев на русском языке. То есть люди прям с восхищением писали о том, как эта песня когда-то им попала в душу и до сих пор там находится. У меня тоже. Например, когда я ее впервые услышал, я вообще был в диком шоке спустя какое-то там количество времени, что это вообще мужчина поет. Да, ну уж настолько голос высокий.
2: Диссонанс. Но это правда.
3: Да, но сейчас, ребятушки, если у вас тоже какие-то ассоциации есть, или вы не впервые ее слышите, то отметьтесь в нашем мессенджере. Будет приятно. И шикарного прослушивания.
2: Наслаждаемся вместе, забыл сказать.
3: Именно так. Наслаждаемся вместе.

0: Удивительно, что он и сейчас может ее исполнить. Представляешь? Да, 40 лет спустя, ну или 30 лет спустя, 95-го года песня.
1: Могу только позавидовать тому, как смыкаются связки.
0: Именно что. Ребятушки, проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня мы слушаем, так сказать, песни, ну, которые нам кажутся...
1: Красивыми.
0: Красивыми.
1: Ну почему кажется? Ну, они есть красивые. Да. Даже если откидывать какую-то вкусовщину и субъективность, ну они просто музыкально красивые. Красивая
0: именно что. В общем, все вот эти вот ребята, которые сегодня поют, они умеют играть на инструментах, пользоваться голосом своим и, соответственно, не хайповать, а получать удовольствие от процесса. У нас прямо по курсу, можно так говорить?
1: Да.
0: Группа А-Студио. Ты знаешь, что им уже больше 42 лет?
1: Да, мне это каждый раз... Мне больше всего нравится, когда Кэти Топури об этом говорит, вот последние несколько лет, что да, вот да, у нас да. скоро юбилей, или у нас большой юбилей, и как ей же самой сколько лет вообще, и это всегда очень забавно выглядит, что группа существует очень давно, да, очень давно.
0: Очень давно, и сейчас мы обратимся к их первому вокалисту, Батыр Шукенов, который спел следующую песню, ну просто вот прям фирмово, тогда так говорили. Это начало 90-х, клип снимали, кстати, в США. И есть мюзикл,

0: правда может сделать несколько дел одновременно.
1: Это правда. У меня вообще бизнес-бизнес. У меня бизнес, в параллель столько бизнес. Всего происходит, ты бы знал.
0: Ну, я тогда по словоблужу немножечко проверю, чтобы говорить на новом радио. Ребяшки, вы скидывайте к нам в мессенджер название композиции, они все красивые, но это исключает магию радио. То есть, когда ты пишешь, например, ну вот Sting классная, да, песня там у него,
1: да.
0: То ты ее уже как будто бы в голове прослушал. Но мы же магию радио мутим, чтобы вас удивлять.
1: Видите, как он завуалировал то, что он не хочет ставить ваши треки, он будет ставить только свои.
0: Конечно, программа по заявкам, стол отказов исключительно. Так вот, ребяшки, следующая песня, она написана в соавторстве, ну, неважно, группа Foreigner, да, гитарист и вокалист. В общем, они обычно писали на двоих, делили роялти пополам и так далее. Но следующую песню гитарист написал практически всю сам. И немного ему вокалист, значит, исполнитель помог. Вот. Ну и, соответственно, гитарист говорит, ну что, как бабки будем делить? Сколько считаешь здесь вот твоих, сколько моих? Тот говорит, ну, 30 на 70 тот, да? Нарисовал цифру 5, 5% все устроит, тот ему показал, значит, средний палец, сказал, все, иди ты нафиг. Но в итоге пел, естественно, эту песню, все-таки группа есть группа. И она же стала их просто вот визитной карточкой на все времена.
1: Как же это обидно.
0: И вот как же это может быть обидно, да? Что ты отказался от 5%, которые тоже в миллионы вы конвертировались в какой-то момент. Вот, группа Foreigner, ребятушки, магия радио. Вы ее точно не ожидали, но я думаю, что вам понравится.

0: Денис Барыкин слушает нас внимательно, кстати.
1: Вау.
0: Да, всем хорошего вечера. Still loving you, Scorpions. Есть вариант? Дэныч, сегодня стол отказов исключительно. Still loving you. Ищи в других выпусках. Раз 500, наверное, были.
1: Я вообще хочу попросить Скорпы, вас, наоборот, не писать предложение, потому что тогда, возможно, что-то пропадет из плейлиста. Чисто по принципу «на зло не поставлю».
0: «На зло не поставлю». Ну да ладно, Скорпы и правда часто у нас звучали, как и «Сектор газа», как и «Руки вверх», как и «Король и шут» и так далее. Сегодня мы все-таки за новиночками, так сказать, из стариночек. После короткого перекура, перекур плохое слово, перерыва.
1: Да, курить вредно, не
0: вредно,
1: курите,
0: не курите никогда.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: Ложные образцы. Автомобиль от ООО «ТАСТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
14: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
16: Мы продолжаем. Практически час пролетел как-то очень незаметно. Усюшкин говорит, это потому что треки длинные, а я думаю, потому что компания хорошая.
17: И это тоже правда, ребятушки. Мы сегодня слушаем плейлист, который никогда не звучал на новом радио, и преимущественно, как бы его назвать?
16: Эстетика дюкейшн. Эстетика
17: дюкейшн, окей, пусть будет так.
16: Просто красивые песни с красивыми аранжировками.
17: Красивые песни, текстом, да, редко. Они динамичные, хип-хоп. И сегодня, кстати, не ожидаем, по всей видимости.
16: Но, конечно, быть, не ожидаем.
17: Откуда он вообще в эстетике education возьмется? Там все необразованные, школы не заканчивали. Так вот.
16: Как не стыдно? Вот, как тебе не стыдно вообще?
17: Следующий парень был в числе тех 12 первых.
16: Негритят.
17: Первых зрителей концерта группы Sex Pistols в 70-е годы. Ну, что, соответственно, человек мог написать после этого? Ну, понятное дело, что он ударился в другую сторону. Simple Red, вашему вниманию.

0: Очень хорошее замечание от Людмилы. Она сообщает о том, что преимущественно мужские голоса. У мужчин что, лучше песни получается? Эви, нам нужна эмансипе.
1: Ну, кто бы спорил. Ребятки, сегодня Aesthetic Education будут женские голоса в обязательном порядке. Вообще не сомневайтесь ни капельки. Кстати, по поводу эмансипе. У группы Мумитроль есть классная песня. Мощны, как звезды карате, девушки эмансипе. Это не эта песня, эту Дорогушу принесла. Да.
0: Это хорошая песня, кстати. И та, и другая.
1: Ага. Спасибо. Продано.

0: Роман, да, хорошее слово, но мне кажется, сейчас неплохо бы звучало импортозамещение, например. Проект, что был раньше на новом радио, продолжим после короткого перерыва. Всем, кому надо из машины добежать до пункта Б, приготовиться.
1: Что было раньше на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Реклама.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20-66-66.

0: Podstar.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау, какая жизнерадостная подложка. Сразу захотелось как-то чуть-чуть взбодриться немного. Но я не могу, потому что я вижу, как темнеет вот в этот кусок шторы открытый. Сразу мне настроение
3: портится. Кстати, вот сейчас будет очень закатная композиция. Ребятушки, как сегодня мне дорогуша напомнила в очередной раз, музыка, она способна немножечко перенаправить мозговые рецепторы, которые привыкли у тебя к одним и тем же процедурам. И, соответственно, когда ты включаешь что-то в проекте, что было раньше, из Киша, «Руки вверх», да, «Ласкового мая», сразу все, дорожка протаренная, ты подпеваешь каждому слову, все, у тебя в голове вот это вот прям отпечатан культурный код на 100%. Вот, а покуда сейчас во многих городах ЧБР не слышно.
2: А, какой-то спешл будет.
3: Ну, я решил поставить спешл, который ты сейчас, я и к тебе обращаюсь, и ко всей нашей уважаемой аудитории, впервые услышите, и потом не услышите никогда. Но если какие-нибудь нейронные связи там будут правильно направленная в этот момент, то и прекрасно и замечательно. Более того, вот сейчас вот посмотри на небо.
2: Да, красиво.
3: Вот эту песню слушать вот прям самый синокос в данный момент. Рулить своим, значит, кадиллаком.
2: Да, кадиллаком где-нибудь в Сызрани.
3: Изумительная комбо вообще.

0: дорогуша, ты глянь, наши-то уже немножко отпустили вот этот вот, побег за любимыми треками. Ну, не все, правда, еще там «Энигму» просят и все такое, которое раз 1000 звучало у нас.
1: И тут главное, что дамы в ожидании женских голосов.
0: Будет в обязательном порядке, я подготовил уже мощный набор. Только скажите потом, что вам не нравится. Кстати, Сызрань слышит. Сызрань. Наше почтение.
1: Я мечтаю доехать уже до города, который я упоминаю чаще, чем свой родной. Что же за город это такой? Почему он всегда мне приходит? Доберись
0: обязательно. Вокзал, кстати, там класснючий. Потом, что еще? На яхте бы под такую музыку тоже пожелание принимается. Вот, ну что, мы до середины добрались. Продолжение прямо сейчас.
2: 9 вечера в Магнитогорске.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Правда, середина. Час пролетел незаметно. Мы продолжаем на сегодня пройти «Что было раньше?» Aesthetic Education.
2: Все так, ну а сейчас, ребятушки, женские голоса, поэтому... «Мужицкий дождь» отклоняется, да, эта песня «Миллиард» тоже раз у нас была, и Глория Гейнер, и там Джерри Халливелл, кто только ее не исполнял. А вот грядущие треки 100% будут у нас впервые, и они, ну, просто суперские, вот прям суперские. Дорогуша, даже Витни я не подготовил. Вот сейчас кто скажет, что это не божественная композиция? Тина Турнер, вашему вниманию. И тоже из неочевидного. А, дорогуша, что ты улыбаешься? Наслаждайся, чувствуй.

0: Хотели женских голосов, выдаем. И каких, ребятушки?
1: Нет, нужно по-родиному. Тина Тернер говорит, иди вперед, вот и мы пойдем дальше.
0: Да, не будем останавливаться на достигнутом. Кстати, по поводу женских голосов. Именно их сейчас и будем слушать. Касаемо зумеров. Даже чего там зумеров, пойдем издалека. С Кириллом Калининым мы как-то обсуждали тему, вот если ты песню слышишь впервые, она написана 40 лет назад, это новая или старая?
1: Ну, если она для тебя прямо сейчас новая, то ничего в этом стыдного нет.
0: Да, стыдного вообще ничего нет. Просто мы сошлись во мнении, что это новое. Ну, новое, ну, да. Ведь в какой-то момент зумеры услышали «Богемскую рапсодию», посмотрели фильм и подняли на первое место продажи пластинок группы Queen.
1: Как и с Майкл Джексоном сейчас сделали после
0: Майкл
1: фильма.
0: Джексон, ну, в принципе, как будто бы никогда с первых мест не сходил, как и там группа Битлз, например. А вот певица Кейт Буш, единственная артистка, ну, да, ее боготворят в англоязычном мире, которая после вот сериала «Очень странные дела» спустя 45 лет опять же возглавила все чарты в мире и так далее. Ну, вот так вот чарты, собственно, и создаются. Так вот, следующую песню вряд ли вы слышали. Но она тоже красивая. И она тоже должна вот эти нейронные связи в мозге немножечко так пошевелить. Плюс украшение вечера стопроцентное.
1: Я помню, что у меня весь ТикТок был в ней. Просто весь ТикТок.
0: Ну, а меня там
1: каждый
0: нет,
1: каждый второй выкладывал, снимал видосы. Я обожаю, когда зумеры форсят вот такую музыку. Это очень круто.
0: Не все потеряно.

0: прелесть, восторг.
1: Восторг. Собственно, продолжаем проект, что было раньше, на новом радио.
0: Сегодня у нас Aesthetic
1: Education. Все так, женские голоса хотели, получайте. И это, кстати, тоже еще не финал далеко. Ребяшки, тут, значит, предложение возникло. Следующая песня, она о ночи. Ну, соответственно, я знаю, что, например, в Тольятти уже стемнело.
0: В Екатеринбурге сейчас
1: уже тоже темно вполне, да.
0: 9 вечера, правильно?
1: Ну, в общем, не темнее, только в Калининграде, и то, наверное, уже и там начинает подкрадываться. Поэтому, кто в мессенджере нового радио есть, покидайте нам фотографии, будьте любезны, как вокруг вас обстановка. И хорошо ли ложится следующая песня на, собственно, то, чем вы занимаетесь. Написали ее мужчина и женщина. И потом было 150 тысяч миллионов каверов. Вот, мы послушаем первоисточник. Да, женский вокал.
0: Не гифки, друзья, фотки покидайте, пожалуйста. Закатные, незакатные, руки на руле, не на руле. Ужин и обед.
1: На коленке, не на коленке.
0: Ну да, это...

0: Ну что, неплохо, неплохо.
1: Дорогуша, да, мне нравится количество фотографий. Главное, что практически все в дороге и практически у всех очень красивые закаты, ну, кроме Мурманска. Но зато в Мурманске безумно невероятно прям осенние деревья, ты посмотри.
0: Это ничего осень. Себе.
1: Отомн.
0: Роскошество. Ну, а следующая песня, дорогуша, у меня с тобой ассоциируется.
1: Внезапно.
0: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Новое радио, проект «Что было раньше».
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
1: Жить надо так, чтобы вот так ассоциироваться у людей. Мне очень.

0: переживал, что никак не может выйти из машины. Этой фразой вы сохранили нас, уберегли от того, чтобы мы не удаляли выпуск. Я вам хочу сказать, сейчас будет небольшой перерыв. И вы, конечно же, успеете сделать все свои дела. Обязательно нам об этом отписаться. И мы продолжим. Так что вы знаете, что делать. Не переключайтесь.
1: Что было раньше на новом

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
11: Новый.

дочь-перу. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Радио дочь-перу. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.

0: Думают, зачем это делаю? Проверяют тетради. Но, возможно, под такое сопровождение тетради проверять как-то, ну, более...
1: Меньше ошибок делаешь там, да? Пропустишь, точнее. Да. Я бы все пропустил. Так вот, ребятушки, с хорошим настроением продолжаем шикарный вечер. Следующая песня тоже никогда не звучала в эфире нового радио, но принадлежит прекрасному и замечательному человеку Джордж Майкл, который, понятно, что у всех сразу в голове там, ну, спиток любимых песен, да?
0: Давай, расскажи нам что-нибудь про смерть.
1: Что-нибудь про смерть? Как он решил в Рождество отправиться на тот свет?
0: Оставим это на Новый год.
1: Хорошо, оставим это на Новый год, пока не трогаем. А сейчас просто красивая песня, в которой снялись едва ли не все супермодели вот именно того периода, начала 90-х годов. Это реально эстетический оргазм. Это восторг. Это так красиво все. Это в библиотеку искусств должно отправляться такое творчество. А оно там и есть, кстати.

0: Брянск, Донецк, Краснодар, Питер. Краснодар пишет, можно мне домой, пожалуйста, эфир «Огонь». Так, Ульяновск, Мурманск, ну, в общем, все на месте.
1: Ну, и... хоть бы кто из Ярославля, ну, вы хотя бы с фейка напишите, хочу знать, что дома меня тоже слушают. Пожалуйста, ярославцы, умоляю.
0: Слушай, ну полистай. Так много фотографий, я ошибку допустил, что начал ставить огонечки реакции. Теперь мне кажется, что кому не поставил, уже как будто бы...
1: Да, он вас обделил. Ненавидит, так и да. Знаете.
0: Вот, большое спасибо за фоточки, полистал. Прямо сейчас как будто бы везде попутешествовал. Ребятушки, сегодня Aesthetic Education плейлист на новом радио. Знаешь, хотел вот посетовать немного.
1: Внимательно.
0: Точнее, не посетовать, а наоборот похвалить аудиторию нашей... программы. Вот есть канал «Усатая пушка», да?
1: Ага.
0: Иногда люди, ну, чаще подписываются, конечно, что приятно, но иногда отписываются, но отписываются очень деликатно. Никогда не было такого. Так, все, контент кал, отписываюсь.
1: А так не модно делать не в модно? Мессенджере.
0: А я считаю, что это просто вежливость.
1: Нет, такая. В мессенджере
0: никто
1: так
0: двери
1: не модно.
0: Да
1: не.
0: Ладно, все вон в этом запрещенном нельзя грамме писали, там только путь на перегонки.
1: Ну, в запрещенном, да. А в этом мессенджере...
0: А этот что?
1: В этом просто уходит и все.
0: Уходит молча?
1: Ну, об этом говорю, не обязательно сообщать.
0: Очень вежливые люди.
1: Ты не шаришь за соцсети, поэтому
0: и
1: мне
0: хорошо.
1: Приходится тебе объяснять.
0: Зато шарю за плейлист, ребятушки. Сейчас мы опять в 80-е погружаемся. Очень многие помнят эту песню в кавере, но мы будем слушать оригинал. А что я заикался-то?
1: Не знаю.
0: Случайно вышло. Перемотать надо себя обратно.
1: Нет, все хорошо.
0: Нормально?
1: Все хорошо.
0: Окей.

0: Играю в Roblox, слушаю новое радио, плейлист «Огонь». Это кто-то из молодых написал 100%, да?
1: Автору 12 лет.
0: Вот как мило. Я, кстати, как-то был в тату-салоне. И, ну, это была конвенция, там, значит, было 1 000 000 человек, и там были не старперы, 30+, да? Как я привык, а совсем, вот прямо молодежная. Так вот, что меня удивило. А пусть играет. Красивая песня. Сегодня плейлист вообще весь вот такой вот на лаунже. Что меня удивило, там играли, значит, треки из 80-х годов, mm-hmm. там из 90-х, ну и так далее, так далее. А я смотрю, что одна молодежь. И потом я начал следить, кто из них песни ставит. Они по очереди подходят к лэптопу, там и тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И я думаю, батюшки, что творится-то, что творится? А где? Где тут, понимаешь ли, я не знаю, фараон? Где? Что, завались уже?
2: Очень хорошая песня.

0: Ярослав, ты проснулись.
1: Да, спасибо
0: большое.
1: Уважаю
0: тебя.
1: Мне очень приятно, правда. Я смотрю и сразу домой хочется.
0: А мне очень приятно получить от нашей коллеги Юлечки Катаевой.
1: Тетя Юля лучшая.
0: Лучшая,
1: просто
0: да.
1: Легенда.
0: Да, легенда. Ребятушки, продолжим наш легендарный плейлист теперь уже после короткого коммерческого момента. Это новое радио, проект «Что было раньше».
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Бау, посмотрела на время, осознала, что мы уже практически на финишной прямой.
8: Как-то да, мы финалим, а я смотрю на тебя и думаю, кто из нас работает, кто не работает. Ты с таким серьезным лицом что-то там в чатик фигачишь в рабочий, мне кажется, в том числе.
7: Да, надо и в рабочий тоже ответить.
8: С ума сойти. А я музыку слушаю. У меня прям чил, расслабон полнейший. Ребятушки, не знаю, как у вас, но я надеюсь, то же самое. В субботу повтор, Aesthetic Education плейлист, канал «Усатая пушка», там он тоже появится. Эви, дорогуша. Не только Ярославу тебя обожаю.

что, эта песня еще будет идти полчаса, мы ее дослушивать не будем, ребяшки. Мы закругляемся потихонечку. Мы слушаем сегодня в проекте «Что было раньше» Aesthetic Education Playlist. Радуем нашу дорогую коллегу Юлечку Катаеву в том числе. А она, ох, какой критик, с такой планкой высокой, мама, не горюй. Вот, ну и финалем нашим большим другом нового радио, который прекрасно появился в нашей самой доброй премии. Этой песни, правда, не было, но мы ее любим. Вот. А еще мне нравится история. Ты представляешь, вот где-то в Твери в 94-м году он взял вот такой вот альбом, записал, как будто бы где-то там на Карибах с маракасами.

От лаунжа 80-х, 90-х, нулевых перебираемся к лаунжу наших дней. Я надеюсь, это состояние тебе сейчас очень близко. Красивого продолжения. Ну а с нас все остальное в музыкальном плане.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: Оля Серябкина, привет.
3: Приветики.
0: А если к тебе обратиться вдруг бывший продюсер?
3: Если Макс обратится ко мне?
0: Да.
3: Я не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если будет всем в кайф.
0: А часто вообще про тебя плохо говорили бывшие? Ну вот если мы сейчас про коллег говорим.
3: Да.
0: А с Леной Темниковой что у вас? Ну, хотелось очень спросить.
3: Ну, естественно, тебе хотелось спросить вот эту тему.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

0: Ревностные ценители эстетики 90-х и рейвов в частности скажут: «Да как же так-то? Как могли скрестить Faithless и Bebe Rexha?» А вот так вот качественно. Суперхиты, суперновинки. Оригинал прекрасен. Спасибо Рексе, что напомнила. Так, ребятушки, сейчас коротенький коммерческий момент, после которого продолжаем слушать симпатичную музыку и заниматься чем-нибудь приятным, я надеюсь. Красивого вечера.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
8: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Новое радио.

0: сделанное с любовью, не может быть плохим. Naughty Boy и Сэм Смит на новом радио, образца 2013 года. Собственно, очень душераздирающая песня по смыслу о токсичном общении, о детях. Вот, но я думаю, что у нас с тобой сейчас легкое общение, приятное, прекрасное, замечательное, обязательно с взаимным уважением в тебя. То, чем ты занимаешься, и комфорт, с меня подходящая музыкальная обстановка. Новое радио, Данила Михайлов, за старшего, мое почтение.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Не пройдет.

0: Рекламный ролик.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
4: Календарь бесполезных дат. Сегодня забилует глупостями. В общем, так что смеялся, потому что сегодня пишут «День худеющих». И сразу следом идет «День когда-нибудь». Ну, в общем-то, нормально, мэтчится. Красивое продолжение вечера тебе и приятного аппетита, возможно.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Радио.
1: Новое радио.
2: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: Божественно. Тот случай, когда оркестровая часть прекрасно звучит и в 2026 году, и очень органично звучала бы на какой-нибудь шхуне в 18 веке. Florence плюс The Machine на новом радио. Это, кстати, песня 2011 года, а чуть более свежий репертуар разбираем по пятницам. Но это важно? Важно.
1: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш-ток.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

Почему-то мне кажется, что под эту песню очень хорошо смотрелся бы ролик, как, не знаю, семья с детьми, с собакой, с друзьями на каком-то фургончике едут на дачу за город отдыхать. Ну, такая вот атмосферка, как будто бы от мелодии, но для меня. Уверен, что ничего из вышеперечисленного сейчас ни к твоему режиму, ни к моему точно не относится. Тебе красивого продолжения заниматься тем, чем занимаешься. Вот, ну, а я продолжу музыку ставить и, может быть, чайку наконец себе пойду позволю. Красивого вечера всем нам.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.
4: Принимай меня близко к сердцу.
2: Радио.
3: Всем привет, новое прослушивание.
2: Приятного прослушивания.

0: не мига на новом радио, не новички. Уже лет 5 их первым работам, более-менее светившим. Но 2026 год могут себе в актив занести, потому что, ну, правда, удачный у них год получился. А на новом радио других треков неудачных, в принципе, и не держим. Очень скоро к ним обратимся, но чуть-чуть попозже, в октябре, мы обратимся к абсолютному фрешу и будем с тобой, вероятно, свидетелями рождения сверхновой.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал. Конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Уровень профессионализма высочайший. Майли Сайрус на новом радио в сентябре выпустила, внимание, 10-й альбом. 10-й именной альбом, представь себе. И знаешь, что любопытно? Любопытно, что она взяла и на обложке не опубликовала фамилию. Чисто Майли. Может быть, и дальше будет себя позиционировать в таком режиме, а что может себе позволить. Мало ли, что ли, у Басты альтер-эго всяких разных. Не суть. Данила Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек твоего вечера, ушел и скатертью.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторс».
2: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.